0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: слушает.
1: Везде и всегда.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 18-23, в Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23. В Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23. В Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23. В Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23. В Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23. В Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

везде и всегда.

0: на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4,9. Днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23. В Витебске плюс 18-20. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Раніцею Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск у студии Сергей Сколы и Наталья Бойнарович. Витаем вас!
2: Городку Германовичі відбулося посяджение районного виконавчого комітету под керівництвом его старшини Сергея Кашміли. У мероприемстве принял удел старшиня палаты представников Игорь Сергеенко. На парадку дня работа Германовичского сельского выконавчого комитета по вырашению питания у життєзабезпечення насельництва.
1: По словам наместника старшини Шарковшинского райвыконкама, по информованию насельництва и социальных питаниях Юрия Василевского, развитие территории немагчыма без устойливого реального сектора экономики. Основой вытворчай деятельности является сельскохозяйственное предприятие. Открытое акционерное товариство «Княж» и отделение «Великое село» Шарковшинского агротехсервису.
2: Протягивается узведение молочно-товарного комплексу для агрогородка Германовичи. Гэтым проектом предугледжваецца будаўніцтва двух кароўнікаў на 768 галоў. На сегодняшний день ведутся будаўнічыя монтажные работы, освоено звыш 7 миллионов рублей инвестиций при агульным коште проекта 35,2 миллиона рублей.
1: На территории сельсовета у сферы вытворчасти ажыццяўляецца деятельность приватное предприемство «Будград Экспо», якое специализуется на вытворчасти драўляных вырабов. Вытворчая база размещена у агрогородку Германовичи. На невыкарыстоўваемых площах подсобных помешканий у открытого акционерного товариства «Княж».
2: Подводячи выники посяджения, Игорь Сергеенко означил, что у Германовицким сельсовете апошним часом зроблено многое в плане вырашения проблемных пытаний. Але на гэтым нельга спыняться. Спикер лічыць, что треба развивать туристичный потенциал региона. Так само обмерковали пытания водозабеспечения, газификации, электрификации, организации гандлёвых обслуговывания. Игорь Сергеенко отзначил, что важно развивать сферу сельгасвытворчасти. Это дозволит развиваться открытому акционерному товариству «Княж». Треба протягивать займаться наведением парадку на земле и добраупорядкованием. Было отзначено, что только с уместными намаганиями магчыма реализовать задуманное, для этого треба объединяться и працовать, выконывающие конкретные задачи. А мясцовой уладе необходимо займаться планованием и координацией.
1: Сёлета аграры Бешанковіцкага района намалацілі 28 209 тонн збожжа при ураджайнасці 28,6 центнеров с гектара. Усяго убрана 9846 гектаров. Паспяховое завершение уборки – вынік зладжаны работы механізатараў, водителяў, спецыялістаў гаспадарак и кіраўнікоў усіх узроўняў, якія забяспечылі дакладную арганізацыю процессу на кожным этапе. Кожны унёс свой уклад у агульны вынік – значил первый наместник старшини райвыконкама, начальник райсельхозхарча Михаил Самохвалов.
2: По словам Михаила Сергеевича, завершение жнива дозволяет аграриям района больше активно уключиться у сяўбу озимых культур и приступить до уборки кукурузы. Важно значить, что у районе уже завершена сяўба озимого рапсу. Ён выкананы в оптимальные агротехнічные термины. При этом посяўные площади под гэтую культуру были повеличены в два раза у сравнении с минулым годом, что сведчить об серьезном настрое аграриев на повышение рентабельности вытворчасти.
1: На сегодняшний день гандлёвое обслуговывание жыхароў сельских населенных пунктов Сенинского района организовано праз сетку с 27 стационарных объектов, большую частку яких 18 кропок складае инфраструктура Сенинского филиала Витебского аблспажутоварыства. Додатково послуги оказывают 6 автомагазинов филиала аблспажутоварыства, а так само поштовое отделение Белпошты, 6 перасоўных и 18 неизоляванных пунктов. Приватный бизнес так само активно удельничая у забеспечения вязковцу товарами. Працуют крамы, а кроме того, наладжена система выездного гандлю. Сельгазпредприемство «Саугас» имя Машерова доставляет уластную продукцию у 11 вёсок. Новины Полночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Скол и Наталья Бойнарович.
2: У Дубровинском колледже начался новый навучальный год. У установу наведал старшиня райвыканкама Олег Макаревич. И он отзначил, что колледж – это установа адукации со своими традициями и значными выниками. З его стен вышло немало специалистов, которые являются працовным гонором Дубровинщины.
1: Со святом ведаў навучэнцаў павіншаваў кіраўнік прадпрыемства «Леди Грант» Леонид Слепаў. Таварыства за абмежаванай адказнасцю тесна супрацоўнічае з каледжам. Сёлета першыя 12 швачак выпускніц ўжо месяц працуюць на прадпрыемстве. Сёлета ў каледжы навучаюцца дзве групы. групы подали заявку на набор еще одной у наступном годе. Усяго на первый курс навучания у колледж залічаны 114 навученцев.
2: У рамках республиканской акции ЖКГ и Белая Русь разом выполнены работы по ремонту и фарбовке дитячей пляцовки. У районе шматкватерных жилых домов 49 и 51 по улице Баграмяна у городку. По словам лидера районной организации Белая Русь Татьяны Пушковой, все запланованные на червень-жнивень бягучего года работы по доброму порядкованию территории дитячих гульнявых пляцовок выполнены в полном объеме.
0: Адукація.
1: Лёзненский центр коррекційно-развивающего навучання и реабилитации «Вясёлка» отзначил 25-годзе. На свято с подарунками завітали депутат областного совета депутатов Олег Жингель. Наместник старшини райвыконкама Марина Фалібуга, старшиня районной организации Белорусского профсоюза работников державных и інших установ Олег Гончаров. Начальник отдела по адукации райвыконкама Алена Крутикова.
2: Больше за 3,5 тысячи навученцев приступили до занятка у школы Глыбоцкого района 1 вересня. Старшиня райвыконкама Максим Бакуров наведал Зярецкую среднюю школу. В своем выступлении он означал, что в районе проведена великая работа по обновлению эдукационной инфраструктуры. Сегодня в районе у первый класс пошли 310 вучнев, 10 из них у Зярецкой школе.
1: В рамках мероприемства Максим Бакуров уручил школе сертификат на 5 000 белорусских рублей для умацования материально-технічної бази. За літній період в установі був проведений косметичний ремонт, а у прилеглим дитячим садку – капітальний ремонт з установкою нового обсталювання. На суму більш за 50 тисяч рублів.
2: На традиционной педагогической конференции у Докшицах проанализована работа у минулом навучальном годе и поставлены задачи на будущее. Сярод особных достижений у признания районного центра детей и молоди лепшей установой додатковой эдукации детей и молоди, размещенной у сельской местности по выниках работы у 2025 годе.
1: У скарбонцы Галины района так само диплом Министерства эдукации первой ступени у рамках громадянско-патриотичного проекта «Дятинство под белыми крылами». Диплом первой ступени Министерства эдукации у республиканском конкурсе «Беларусь – моя родима». У рамках громадянского патриотичного проекта «Сбери Беларусь у своем сердце». Диплом первой ступени Министерства эдукации республиканского конкурсу методичных распрацовок «Лабораторные вакации лето 2026». Дипломы Министерства эдукации открытого республиканского IT-конкурсу «Робин 2026». Первое место у республиканском конкурсе «Молодь за чистеню городов и весок». Волонтерского отряда «Горячее сердце» средней школы номер 2 города Докшицы имя Кришталевич.
2: У Верхнязвинском районе у сельгаспредприемства «Кахановичи» пришли молодые специалисты. Агроном Павел Севастьянов, тракторист-машинист Станислав Мисюн, инженер Вадим Миниш. В бягучем годе у Верхнязвинскую дитячую наску спортивную школу пришел молодый тренер-выкладчик по спорте Владислав Барыла. Коллектив спортивной школы тепло принял хлопца. В день молодого специалиста Владислав ознайомился со спецификой работы установы, ее историей, спортивными достижениями и материально-техничной базы. Отримав необходимые методичные материалы.
0: Год белорусской женщины.
1: У Чашницкой районы ДЮСШ пополнение до працы приступила молодый тренер-выкладчик по спорте Валерия Юркевич. Я научилась по метовым керунку, и для девчонок это не просто первое працовное место, а вертание у родные пенаты. Я ее властный шлях у спорт починался миновито тут. Любовь до легкой атлетицы пробил батька Игорь Юркевич. Году с 13 Валерию тата почал брать с собой на стадион. Гэты суместные тренировки переросли у тебя перешнее захопление. И будущая спортсменка вырешила записаться у районную ДЮСШ.
2: Сегодня Валерия Юркевич, уладальница пешего разряда у бегу на 60 и 100 метров. Она поспехово скончила Белорусский державный университет физической культуры. Диплом ВНО открыл перед ее одразу две дороги, дозволившие працевать как тренером, так и наставником физической культуры и здоровья.
1: С вами Раница Придвиня на радио Витебск. Ва ўшацкім раёне ратаўнікі дапамаглі пенсіянеру, які згубіўся ў лясным масіве паблізу вёскі Кавалеўшчына. Яшчэ днём мужчына накіраваўся ў лясны масіў для збору грыбоў і заблудзіўся. Пра здарэнне ён паведаміў свайму ўнуку, які звярнуўся па дапамогу ў МНС. Сувязь з мужчынам ратаўнікі падтрымлівалі па мабільным тэлефоне, а хутка ён быў знойдзены работнікамі МНС. Нягледзячы на ўзрост і перажыты стрэс, адчуваў мужчына сябе добра, медыцынская дапамога яму не спатрэбілася. Усяго для правядзення пошукава-выратавальных работ было задзейнічана 5 адзінак тэхнікі і 10 чалавек. З іх 4 адзінкі тэхнікі МНС і 8 чалавека асабовага саставу.
2: Сёння гістарычнае падарожжа «Летапіс беларускага слова» пройдзе ў Расонскай раённай бібліятэцы. Гадзіна гісторыі жанры ў гісторыі Беларусі адбудзецца ў філіяле бібліятэка «Клуб Кавалі».
0: Спорт.
1: Спецыялісты Аршанскай выратавальнай станцыі сталі лепшымі на абласным чэмпіянаце асвод па выратавальным нагабор'і. На возеры Лосьвіда ў гарадоцкім раёне вадалазы праверылі сябе ва ўмовах максімальна набліжаных да рэальных. Спаборнічалі ў розных дысцыплінах, плаванне ў ластах на 100 метраў з пераадоленнем перашкод. Буксіроўка і транспарціроўка 30-кілаграмовага манекена, а таксама кіданне выратавальнага круга на дакладнасць і далёкасць. Кожны этап напрамую звязаны са штодзённай працай спецыялісту асвод. Калі неабходна дзейнічаць хутка, дакладна і без панікі.
2: Абласны этап стаў адборам на рэспубліканскі чэмпіянат асвод па выратавальным нагабор'і. Званні лепшых будуць аспрэчваць 7 каманд. Спаборніцтвы пройдуць ужо на наступным тыдні. Для ўдзельнікаў гэта не проста барацьба за медалі, а магчымасць адпрацаваць навыкі каманднага ўзаемадзеяння і даказаць свой прафесіяналізм. Бо за кожнай дысцыплінай чэмпіянату бяспека людзей на вадзе.
1: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты.
0: Моя земля.
3: Калі вы жадаеце ўбачыць незвычайную Беларусь, то вам трэба пабываць у заказніку Ельня, што знаходзіцца ў Міёрскім раёне. Верхавое балота Ельня – унікальнае прыроднае месца, узнікла каля 9 тысяч гадоў таму. На балоце знаходзіцца мноства азёр з маляўнічымі астраўкамі мудрагелістых формаў. Цікавы той факт, што цэнтр балота падняты над яго ўскраінамі на цэлых 7 метраў. Балота Ельні – гэта лёгкі Еўропы, часцінка тундры і беларускія бярмуды. На яго тэрыторыі растуць журавіны, марошка, дурніца. Світанкі на Ельні бываюць незвычайна прыгожымі. На тэрыторыі заказніка сустракаецца каля 98 відаў птушак, з якіх 23 занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Увосень падчас міграцыі птушак балота ператвараецца ў міжнародны аэрапорт для птушыных. Асабліва шматлікая папуляцыя шэрага жураўля. Тысячы жураўлёў прылятаюць на балота, каб адкарміцца і набрацца сіл для трохдзённага бесперапыннага пералёту ў месцы зімоўкі. Ельня – унікальная прыродная экасістэма. Агульная плошча балота складае 25 300 гектараў. Гэта адно з найбуйнейшых у Еўропі верхавых балот. Ад Віцебска да Ельні – 202 кіламетры.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніцы прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Настрой сваю валну. It's a kind of magic.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Министр внутренних дел провел совещание с руководством внутренних войск МВД. Накануне, 2 сентября, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил Ивану Кубракову распоряжение на выполнение учебно-боевых задач 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Как отмечается, особое внимание уделят вопросам боевой и мобилизационной готовности, способности выполнять задачи по предназначению в особых условиях огневой и физической подготовки военнослужащих. Руководитель ведомства подчеркнул необходимость соблюдения личной безопасности при исполнении служебных обязанностей. Целью проверки также является анализ того, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка и стабильности. Решение о месте сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси может быть принято к концу текущего года. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз на пресс-мероприятии, посвященном 25-летию Минэнерго. По словам министра, есть документы МАГАТЭ, которые описывают процедурные вопросы, как пункт захоронения радиоактивных отходов нужно сооружать. Важнейшим этапом подготовки стала масштабная работа по выбору локации. Из порядка 20 потенциальных площадок экспертным сообществом были выделены три наиболее перспективные – Островецкий и Мстиславский районы. В настоящее время по этим трем площадкам проводится оценка воздействия на окружающую среду, после чего стартует общественное обсуждение. Не завершаться в сентябре.
1: Экономика.
2: Глава администрации президента Беларуси принимает участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. На полях Конгресса Дмитрий Крутой провел ряд встреч с губернаторами регионов Российской Федерации, на которых обсуждалось сотрудничество Беларуси с Дальним Востоком. Основным пунктом взаимной повестки дня глава администрации президента Беларуси назвал крупные инфраструктурные проекты России, реализующиеся в регионе. Это общественный транспорт, пассажирская техника, тема жилищно-коммунального хозяйства и тема водоочистки, водоподготовки, злободневные для дальневосточных городов. Задача Беларуси выйти на четкие планы поставки соответствующего оборудования. В случае, если инженерные решения, то речь о реализации проектов под ключ. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет Витебска оказывает услуги по монтажу и ремонту архитектурной подсветки зданий. Номер телефона 62 35 24. Также витебскому предприятию Горсвет на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62 35 31. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: каждому, кто уже на волне радио Витебска. Знаем. Чтобы слышать наши голоса прямо сейчас в динамиках, вам тоже пришлось встать с утра пораньше. Ну, знаете, значит, вместе будем разделять вот эту вот судьбу.
1: А мне кажется, что тогда это похоже уже на такой своеобразный будильник, потому что если просыпаешься ради чего-то, то значит, просыпаться должно быть однозначно легче. Ну, по крайней мере, с учетом того, что на работу все равно идти придется, такое совмещение приятного с полезным.
0: 100%, друзья, поэтому присоединяйтесь к нашему и приятному, и полезному, и веселому музыкальному на все 100%. У микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: что ж, друзья, спойлер дня. Планеты сошли с ума, но у нас есть шансы выйти сухими из воды. Что касается конкретики, то проверить нас на прочность сегодня, наверное, не только космос, возможно, еще и наши вторые половинки, руководство, ну и все, кто будут находиться вокруг. Но есть и еще один спойлер. Паниковать не нужно.
1: Ты говоришь, планеты сошли с ума. Тут люди иногда сходят с ума с первыми днями осени. Слушай, вот эта вот осенняя обостренница у них наблюдается. Поэтому с планетами это еще ладно.
0: Давай разбираться. Это все из-за планет.
1: Возможно. Поэтому давай разбираться, что здесь звезды сулят для каждого из знаков зодиака. Поехали, начинаем с Овнов. Сегодня у Овнов лайтовый день, когда они могут добивать важные задачи и подводить итоги. Можно делать это спокойно и даже слегка лениво, никуда не торопясь.
0: Тельцам же стоит сконцентрироваться на себе. Хватит думать о всех вокруг. Важно наметить новые цели и понять, что сейчас важно именно для вас. Это поможет идти вперед без проблем и неприятностей.
1: Сегодня близнецам будет скучновато. Нет этих ярких фейерверков из чувств и эмоций. Новых классных впечатлений людей, которые будут развлекать. Ничего не поделаешь, придется радовать себя самостоятельно.
0: Раки, постарайтесь не тормозить. Поверьте, этот день может принести вам много классных плюшек, поэтому главное не упустить свой шанс.
1: Сегодня львам стоит подумать о своем здоровье. Сейчас самочувствие, возможно, и хорошее, но иммунитет может пострадать, так что наведайтесь к доктору.
0: А вот девам не нужно думать о работе. Нужно, наоборот, вспомнить о своих хотелках. Ваши желания сейчас очень важны. Исполните некоторые свои мечты и сразу почувствуйте себя на восьмом небе.
1: Сегодня весам стоит меньше размышлять о своей внешности и больше о здоровье, особенно ментальном. Ведь осень на дворе. Люди и хандра могут прийти в жизнь незаметно.
0: Скорпионам стоит подумать о настоящем, которое меняется у вас на глазах. Слишком скоро жизнь заполнит как неприятности, так и новые возможности. Подготовьтесь к этому психологически, будет непросто.
1: Сегодня стрельцам нужно четко видеть цели и двигаться к ним, несмотря ни на что. У вас все будет отлично получаться, если вы не будете сомневаться в себе.
0: А козерогам стоит относиться аккуратнее к тем, кто вам действительно дорог. Вы можете очень быстро разрушить отношения. Всего одно слово может больно ударить по самому близкому. Поэтому будьте сегодня осторожнее.
1: Сегодня водолеям не стоит полагаться на удачу. Лучше все же перепроверять и держать все под контролем. Так риск ошибиться будет куда ниже, чем обычно.
0: Рыбы, вам нужно пытаться понять сегодня даже тех, кого понять, слишком сложно. Помните, что у каждого свой опыт и свои мысли. Уважайте чужое мнение. Вам точно отплатят тем же.
1: Рыбы, как всегда, молодцы.
2: Радио Витебс.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Вот, кстати, иногда как раз-таки вот эти вот голоса простраивают какую-то ситуацию, да, и потом получается не совсем так, как хотели изначально. Вот, например, интересная ситуация произошла в бейсболе. Там, в общем-то, один питчер, подающий мяч этот вот, в общем-то, сумел бросить мяч со скоростью более 100 миль в час. Ну, это прям очень добротный такой плотный бросок. И вот подходит к нему девушка-корреспондент, говорит: слушайте, у вас такое достижение, вот невероятный бросок более 100 миль в час. Как вы это сделали? Мужик стоял, говорит, рукой, и ушел. И просто ушел из кадра. А репортерша стоит и обтекает. Ну, то есть, получается, иногда как-то хочешь по одному задать, простраиваешь у себя предполагаемый вариант ответа один, а вот получаешь вот такое вот короткое одно слово и все. Стой, дальше выкручивайся.
1: Знаешь, тут я могу только одно сказать, а нечего думать за других. Каждый может говорить, как хочет.
0: По факту.
2: Твое утро разбудит шоу «Радио Витебск». Слушай,

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Аграрии Витебской области намолотили 950 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Жатва на финише. Об этом сообщил председатель Витебского облсполкома. В Аршанском районе в ДТП пострадало 2 человека. В Шарковщине разместили социальную рекламу на автобусах. В Витебске установлена еще одна миниатюрная скульптурная композиция из серии волошек новых малых городских достопримечательностей. Подробности в начале следующего часа.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: Друзья, есть одна классная информация. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Минским Динамо. 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя.
1: Проспал? Разбудит шоу. Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну где вы там едете, катитесь, рассказывайте, где стоите, что делаете? Вот если,
1: сейчас,
0: например,
1: расскажу.
0: Я могу рассказать,
1: конечно.
0: Давай.
1: Я знаю, что точно есть ребята, которые стоят на проспекте Черняховского, потому что там у нас, как всегда, на пересечении с проспектом Московским небольшой заторчик имеется. Еще точно уверена, что есть ребята на Смоленской, на Правде, ну на Фрунзе, конечно, куда же без него, да и, собственно, на самом Московском тоже не так уж и весело. А знаешь, где еще? А еще на генерала Ивановского, вот в районе, куда движение путепровода, вот в ту сторону, вот там, в сторону Петруся Бровки, пускай
0: друзья,
1: так будет.
0: Друзья, если есть затор, то, получается, его надо прочищать. Вот, соответственно, прочищать мы будем с помощью ваших автоприветов. Вот, пожалуйста, они нам подбросят позитива, и сразу все пробки разойдутся, как в море кораблей.
1: Я не знаю, но мне кажется, от Натальи посыл я уловила. Она пишет: «Черемушки, ужас». Я представляю, Наташа, что творится в Черемушках с утра пораньше, но я надеюсь, что прямо сейчас это где-то там, знаете, так по волшебству какому-то, да, вот так хоп и нет.
0: На волшебной палочке по взмаху. В общем, друзья, где бы вы ни стояли, в пробках, на светофорах, на местах остановок, стоянок, да хоть во дворе, прогревайтесь, ловите соседние автомобили, их номера, присылайте, как вам удобно, фотографии либо текстом к нам в мессенджеры Viber 7071-071 и можете одно-два слова добрых с утра добавить.
1: Да можете просто посочувствовать всем тем, кто прямо сейчас, например, в Черемушках. Вот Наташе привет передайте, чтобы она не скучала. Почему бы и нет?
0: Ну и цифру какую будем ловить сегодня у автомобилей? Семерка была.
1: Давай восьмерку.
0: Давай восьмерку. Не, подожди.
1: Сегодня 3 сентября.
0: Сегодня мы будем ловить троечку, да, абсолютно точно и факт на 100%. В общем-то, друзья, все передаем, что хотите, что пожелаете. Но вот троечку в номерах сегодня посмотрите внимательно. Поехали!
2: Вставай! Разбудим шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Ну разогнались, ну взяли старт, так взяли. У меня даже вайбер слетел от этого. Ну ничего, сейчас мы с ним разберемся и через несколько музыкальных зачитаем все ваши вот эти вот приветы автоутренние. Поехали, собираем дальше.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, севок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: приветы. Вот и есть Андрей у нас, говорит. Лепель, доброе утро. Поставьте, пожалуйста, песню с этой цифрой. Да ну, конечно же, будет, Андрей, ну, естественно. А привет пока направляется Опелю Е031 электричечка.
1: А мне очень нравится настрой Дмитрия, потому что мало того, что он словил Hyundai с номерами 3494, он еще, знаете, палец вверх показал, так класс, типа. Ну, классно, мне кажется, с утра пораньше это супер настрой. А вот Сергей, кстати, тоже хороший настрой имеет, передает привет абсолютно всем, но пойман был Рено с номерами 3224 в районе Площади Свободы. Вам приветы.
0: Так, Андрей присоединяется к нам. Nissan 8393 серебристый. Вам большой-большой привет. Настя тоже здесь. Всем доброе утро и хорошего настроения от Лада Приора. 5527 встретила Volkswagen 1723.
1: А я нашла компанию для Наташи, которая переживала за пробку в Черемушках. Там еще была и Оля. Говорит, мы вырвались из Черемушкинской пробки. Там даже, знаете, вот эти все смайлики, которые как праздник отвечают, есть. Две троечки.
0: Салют в Черемушках по поводу
1: вот
0: того,
1: это так
0: что
1: и выглядит, слушай.
0: Выехал.
1: Нет, на самом деле, по количеству машин на фото, там определенно не все так гладко шло. И тем не менее, Оль, я вас поздравляю. Две троечки, говорит, поймала. Доброе утро, Ford и BMW. Что касается номеров автомобилей, 0163, по крайней мере, это то, что я могу разобрать на фото.
0: Отлично. Есть у нас Михаил, говорит, всем доброе утро. Костя на Space, привет. На улице осень, а на душе всегда весна. Радио Витебск, спасибо за позитив, хорошее настроение. Пожалуйста, у нас
1: пользуйтесь
0: хоть,
1: на здоровье.
0: Хоть отбавляй, да. Наталья говорит, доброе утро от Volvo 5115 для Nissan 2839.
1: Хорошо, есть еще одна Ольга у нас на связи. Она передает привет Джили с номерами 3503 от Кодиака 2444. А Даша передает привет абсолютно всем. Спасибо, что развлекаете в пробках, говорит. Всегда, ой, пожалуйста, Даша, как сегодня приятно слышать.
0: Хлебом
1: я не
0: корми.
1: Хочу останавливаться.
0: Хлебом не корми, дай поразвлекать
1: так,
0: людей.
1: Так, подожди, да, я договорю номера. Есть здесь электричка с номерами 335. И также пойман был Peugeot с номерами 4330. Вам привет от Даши.
0: Так, читаем дальше. Евгений говорит, 3867, Джили. Вот, даже, по-моему, значок такси здесь поставлен. Вам вот привет, если слышите. А Екатерина говорит, привет себе, Крети 0303КА2. Вот, пожалуйста, передали все вам.
1: Так, еще передадим привет от Ирины. Был пойман Ford с номерами 6939, говорит, 3,9, как сентябрь. А еще Ира Мишку с днем рождения поздравляет, поэтому Мишка, Ира поздравляет вас с днем рождения. Всего самого-самого прекрасного вам.
0: Так,
1: Николай, переходим потихонечку дальше. Николай присоединяется к нашей компании, говорит, девочки, за рулем такси, хорошего дня. Рено 4387. Девочка за рулем такси. Обратите внимание, пожалуйста, на мужчину сзади.
0: Николай, Николай, Коля! Вот так можно ему пропеть. Дмитрий говорит, привет всем таксистам Витебска от Дмитрия, Лада X-Ray 9007. Субару 5313 была поймана. А по поводу, так, что у нас здесь еще есть? Вадим есть. Доброе утро, привет Лене, Андрею на Hyundai, хорошо. Савинахова, Олегу на Гранте 4421, а также коллективу Радио Витебск. Отлично, принято. Что касается автономеров, 9563, это первый счастливец поймал свой приветик, а также 7374 Белджишечка X50. Вам тоже привет.
1: Так, ну на данный момент финальный привет у нас остается. Прислал его Владимир. Привет улетает Ладе с номерами 0183. Все.
0: Не все. Инна говорит, доброе утро. Пожелайте мне удачи сегодня. И я вам того же желаю. Привет брасловским электросетям. Слушайте, Ирина, вам удачи, ну невероятнейшей просто. Volkswagen 3509. Вот вам привет. Это что вас касается.
1: Я присоединяюсь, конечно, к пожеланиям удачи. Пускай день пройдет легко, беззаботно. Если есть какие-то планы, все сбудется. Но все-таки присоединяется еще и Артем, который, возможно, тоже желает Ирине удачи. Но ловил он у нас автомобили и поймал Kia 3323. Вам привет.
0: Ну, теперь точно все. Всем от нас еще раз большие привет. И теперь-то мы уж точно не влезем никуда. Поэтому, друзья, у нас впереди горячий хит под занавес часа. Ну и погнали на следующие 60 минут.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебская область вплотную подошла к финишу жатвы. Председатель облсполкома накануне доложил президенту о проведении полевых работ в северном регионе. Как заверил руководитель Витебщины, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Отдельно глава государства поинтересовался состоянием промышленности, в том числе переработки. Работка мясомолочной продукции. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона. Еще одной темой доклада стала кадровая работа Витебской области. Особый акцент в данном направлении сделан на привлечении и закреплении на рабочих местах молодых специалистов. Для их поддержки разработана специальная программа, которая включает не только дополнительные выплаты, но и обеспечение жильем. Кроме того, приглашение граждан Узбекистана на работу в сельхозпредприятии Витебской области показывает эффективность. Как отметил Александр Рогожник, в хозяйствах региона, где трудятся узбекские специалисты, о них отзываются положительно. Витебские таможенники пресекли 2 попытки ввоза в Беларусь наркотиков. На белорусско-российском участке границы проводили спецмероприятия. По данным белорусского телеграфного агентства, в обоих эпизодах на наличие запрещенных веществ указала служебная собака. В первом случае гашиш перевозил гражданин Беларуси. Пассажир легкового авто 12 граммов наркотика были спрятаны в пачку из-под сигарет, которая находилась на полу за передним сиденьем авто. Во втором случае другой белорус пытался ввести более 2 граммов этого же запрещенного вещества. Упаковку с наркотиком он спрятал в багаж. Возбуждены уголовные дела, нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. В Варшанском районе в ДТП пострадало 2 человека. Авария произошла 2 сентября около 18 часов на автодороге Р-15 вблизи деревни Старое Хороброво Варшанского района. По предварительной информации, водитель на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с движущейся во встречном направлении иномаркой. В результате аварии водитель и пассажирка иномарки получили травмы. По факту ДТП проводится проверка. В Шарковщине на 2 рейсовых автобусах разместили социальную рекламу. Яркие информационные материалы напоминают водителям и пассажирам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными вблизи пешеходных переходов и проявлять особую осторожность по отношению к детям. Отдельное внимание уделено популяризации световозвращающих элементов фликеров. Их использование помогает сделать пешеходов, особенно детей, более заметными для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 18-23 градуса тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. В эти минуты в областном центре 14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ну все, получается, календарь перевернули. 3 сентября наступило как-то этот момент. Мы в первом часу упустили. Прошу, просим. Нет, что я прошу? Просим прощения. Чуть я одна отдуваюсь. Но в целом этот же день, он же всегда особенный. Поэтому и выход будет особенный. Есть очень милое сообщение. Прислала его Татьяна. Она передает пламенный привет своему мужу Александру. «Я тебя люблю», говорит. «Хорошего дня тебе, мой любимый муж. Работает в такси», говорит. Поэтому вот вам, любимый муж Александр, Татьянин любимый муж Александр, да, привет. Да, да. И вот знаете, что есть у вас такая замечательная супруга, которая всегда вас помнит, даже в 8 утра.
2: Слушай, как приятно все-таки, когда ты где-то находишься на рабочих моментах, да, либо где-то вот просто не рядом сейчас, а тебе вот все равно, вот даже такими способами,
1: чтобы
2: приятное. На смс-ку написать, да, а вот здесь, чтобы все слышали. Это действительно круто и поднимает настроение и продуктивность. Я надеюсь, что ваша продуктивность уже поднята на определенный уровень. Дальше будем только разгонять все это дело. Ну и, конечно же, с вами остаются Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Да ну.

0: Кстати, друзья, написал нам наш радиослушатель, говорит, перекресток Фрунзе-Людникова, не работает светофор. Аккуратно не пропустите регулировщика там. И знаешь, сразу вспоминаю тех людей, которые перед регулировщиком забывают абсолютно все, что раньше учили.
1: Мне кажется, регулировщики уже настолько пытаются подсказать доступным языком, что не понять там достаточно сложно, даже если ты закрыл глаза. Поэтому в целом, ребят, просто удачи, держитесь.
2: Тем сильнее иду ко дну. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске, 8 часов 18 минут.

0: уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
2: Привет, любимки. Это не лето. Танцуй под мои треки на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: трек.
1: Да я даже уверен, что вы знаете, какой трек сегодня будет нас всех будить.
2: И мне кажется, не один раз. И будить, и ко сну отправлять потом попозже.
1: Да, да, да. Слушайте, есть несколько вариаций. Вот всегда была одна, да, такая стандартная. Вот медленная. На 5 минут там нам про 3 сентября распевает Михаил Шафутинский. Ну, это недавно относительно... Ну, как недавно? Не, ну, трек уже...
2: 22-й год, по-моему.
1: 22-й, да, уже... Ой, 4 года прошло. Ё-моё.
2: Вспомнил.
1: Вот это да. Слушайте, получилась еще одна версия с Егором Кридом. И вот она как утренняя выступает. Под нее можно даже где-то и ножкой топ сделать. А вот к вечеру уже, да, можно насладиться оригиналом. Короче, у нас сегодня Шафутинов день.
2: Ну, вообще не только у нас, а да, международный.
1: У всех. Друзья, вы же видели, что мемы вот эти вот заполоняют просто. Я сегодня с утра, когда зашел в социальные сети, мне прям, вот знаешь, как будто бы из холодного... чана так вылили на меня всю эту порцию. Просто листаешь, и каждый второй, а где-то и каждый первый везде. Вот, пожалуйста, Михаил Шафутинский с бородой и в шляпе.
2: Ты вот это молодое поколение, потом мне расскажешь о том, все-таки меняются из года в год эти мемы, или они остаются все теми же?
1: Ой, знаешь, они остаются на века, но каждый год добавляются. Ага. Поэтому, друзья, мы как зумеры.
2: Так, попрошу не обобщать. Давай не будем.
1: С утра все-таки послушаем более движовую версию данного трека. В общем-то, подпевайте, наслаждайтесь, припев все знают. Можете видео снимать, можете голосовые присылать, как поете. К нам вот Viber, Telegram 7071-071. Ну, поехали, заводим 3 сентября.
0: Разбудит трек.

0: цель.
1: Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третья.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве образования сообщили, какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов колледжей в этом году. Президент США выразил уверенность, что ему удастся провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным. В Центральном доме офицеров в Беларуси сегодня состоится открытие выставки «Мова, любовь и служение». Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Витебск приглашает на матч высшей лиги с Минским Динамо. 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Реклама.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». В ритме твоего города.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Time.
1: Ну что, друзья, как всегда, очередного счастливчика в список претендентов мы хотим забрать прямо сейчас. Вот давайте, давайте это сделаем все вместе. Вот выберем одного человека. Ну, конечно, вы не видите наши мессенджеры, видим мы, но тем не менее мы вместе порадуемся за того, кто к нам в список попадет.
2: Это, знаешь, мне кажется, начинать можно было с фразы «мы хотим человека». Почему бы и нет? Потому что он нам действительно нужен, друзья. Прямо сейчас я напоминаю вам номер Вайбера 707107. Один. Определенно он пригодится тем, кто планирует поиграть с нами в пятницу и забрать себе крутейший подарок, классный бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Ну а прямо сейчас все предельно просто. Есть вопрос, нужен ответ. Кто первый, тот и молодец. Все да. Как в школе.
1: Абсолютно верно. Только руку не нужно поднимать, нужно быть быстрее.
2: Кнопку нужно нажимать.
1: В Вайбере. Да. Абсолютно верно. Итак, вопрос предельно простой. С каким счетом закончился вчерашний матч футбольного клуба МЛ Витебск и Белшин?
0: Ты слушаешь радио.

0: которые ты любишь.
1: Что-то там про гудбай была финальная фраза, но нет, у нас только здравствуйте, хеллоу, называйте как хотите. И знаете, что есть человек, которому два раза можно сказать хай, хеллоу, и все в этом духе, да. Потому что именно он становится четвертым финалистом этой недели и завтра будет бороться за классный приз.
2: Да, я бы даже сказал финалисткой, потому что девушку зовут Марина, цифры ее номера заканчиваются на 397, ставлю вам лайк на ваш смс. Счет 1-1 был зафиксирован вчера после 90 плюс добавленных минут игры. В общем-то, Марина, вам желаем удачи в пятницу, а пятница уже завтра, поэтому ждать осталось недолго. Собирайте, как это сказать, всю манну небесную, мантру и заряжайтесь на успех. Ну а футболистам футбольного клуба МЛ Витебск мы пожелаем удачи в следующем матче.
0: Макс Тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио «Витебск».

0: Ой, слушайте, только сейчас заметил, сколько ж мы набросали реакций, когда Шуфутинский-то играл в эфире. Но, значит, подпевали.
1: Жалко только, что видео не присылали, но я думаю, у нас все еще впереди, потому что, друзья, явно не один раз мы сегодня послушаем еще подобного рода треки. Ну, а что касается этого часа, то да, здесь трек остается тоже, ну, просто помпезный.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Министерстве образования Беларуси сообщили, какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов колледжа в этом году. Анна Бойко, замначальника главного управления профессионального образования, отметила высокий спрос на рабочие специальности. Это результат системной работы учреждений образования и организации заказчиков кадров по профориентации, уведомлению родителей и детей о новых профессиях и новинках. Также отмечается, что в структуре подготовки набора на уровне профтехнического образования специальности для реального сектора экономики занимают не менее 70%. 34% занимают инженерные и строительные направления. Абитуриентам интересна педагогика, здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария.
1: В мире.
2: Президент США выразил уверенность, что ему удастся провести новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белта со ссылкой на РИА Новости. Глава Белого дома добавил, что мог бы встретиться с российским коллегой немедленно, однако хочет сделать это, когда украинский конфликт будет подходить к концу. С начала года лидеры провели 4 телефонных разговора, последний состоялся в июле. Тогда Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в мирном процессе. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что лично встретит главы стран могут на полях саммита в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.
1: В Беларуси.
2: В Центральном доме офицеров сегодня состоится открытие выставки «Мова любови и служения». Одноименный проект реализован Министерством обороны Беларуси в рамках года белорусской женщины. Выставка покажет неразрывную связь служения, долга и женской силы, создавая художественный диалог о тех, кто защищает Родину, и тех, кто вдохновляет их на этот путь.
1: Новости региона.
2: Начала работу прямая телефонная линия, которую проводит заведующая сектором культуры Витебского райисполкома Олеся Федоровна Киселева. Звонки принимаются до полудня по номеру 66-00-68. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 18-23 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. В эти минуты в областном центре плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остаются Влад Кузьмин и Настя Гордеева. На радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: настроение уже должно быть такое.
1: Это что, можно планы строить? Ой, а подожди, а уже самое время строить вот эти вот осенние планы. Ну, из разряда там пересмотреть любимый сериал, сходить медленно прогуляться по парку с зонтиком-тростью.
0: Найти хорошее место для фотосессии в листве. Почему бы и нет? На самом деле, мне кажется, да. Заблаговременно построив планы, есть шанс выполнить хотя бы один. Только один пункт.
1: Только не делайте фотосессию в листве там, где выгул собак разрешен. Я вас умоляю.
0: Слушай,
1: находите отдаленные места от города, возможно, даже городской местности. Либо в парковых зонах, там, где
0: таблички. Мне кажется, наткнуться можно везде на все, что угодно. Поэтому, друзья, просто будьте внимательны.
2: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 16.

0: знаешь, как же интересно, все-таки технологии иногда применяются в повседневной жизни. Вот давно уже вот эти вот все дроны там и посылки ими доставляют, да, и просто красивые кадры снимаются, да. Но в Турции пошли еще дальше. В общем-то, помнишь, это как-то районы такие,
1: Дистрикт 13, да, было дело.
0: Вот, это, по-моему, как-то фильм называется. Голодные игры, что ли?
1: Да.
0: Вот.
1: Оно.
0: И там использовали различные штуки-прикалюхи. Так вот, свой такой район появился и в Турции. Там власти разгоняют выпивающих с помощью дронов. Вот, например, в неположенных местах сидишь, ты употребляешь. Тут полицейский дрон подлетает прям с мигалками. Прям звуковое сопровождение у него там классное. Подлетает этот беспилотник, компании сообщает. Это полицейский дрон. Употребление алкоголя в этой зоне запрещено. Немедленно покиньте территорию. Все это, естественно, с камерами фиксируется. И даже на той стороне может принимать решение непосредственно как-то
1: начальники, руководители, милиция, там
0: управляющие им, да.
1: Ну, слушай, на самом деле, мне кажется, это один из самых таких годных лайфхаков, как использовать дрон верно. Потому что в целом никто никому не мешает, никто никому не вредит. Сказано, сделано, встали, ушли. Никто ничего не получил, послушно. Ну, слушай, класс.
0: Не встали, получили, ушли.
1: Нет, но это уже выбор каждого, понимаешь? Тут каждый решает сам свою судьбу, но именно подход, мне кажется, классный.
0: Как это, предупрежден, значит вооружен.

0: я не могу больше молчать, потому что я увидела то, что не хочу видеть больше никогда, друзья. Это новый тренд, понимаете? Зумеры сошли с ума. По крайней мере, мужская половина, попрошу заметить и не обижаться. Так. Не я придумала, на самом деле.
1: Ну, давай, рассказывай.
0: Есть такая информация. Суть в чем? Вот эти ребята, молодежь, понимаете ли, запустили тренд. Называется он, я надеюсь, я выговорю, феромон масс максинг.
1: Феромон максинг?
0: Феромон максинг. Угу. Это, в общем-то, отказ от мытья и стирки одежды. То есть вот эти ребята, парнишки, да, для того, чтобы привлечь девушек, они уверены, что именно отдушки в стиральных порошках, в гелях для душа и так далее мешают им устроить свою личную жизнь. Поэтому они просто иногда моются водой, обдаются в душике, а одежду они не стирают неделями, дабы не заглушать свои феромоны и заманивать в свои сети вот этих вот юных красавиц.
1: Мне кажется, они перечитали именно зоологии, потому что мне тоже попадалась эта новость только в другой трактовке. Так вот, если как бы у животных феромоны, это понятно само собой, они с помощью их там нравятся друг другу, да, устраивают свою личную жизнь животную, то нету исследований, точнее исследования есть, доказательств нету того, что у людей это работает. Вот в чем дело.
0: А зачем вдаваться в такие подробности? Послушай, знаешь, увидел, услышал, делаю, пробую.
1: Ну
0: все.
1: Так это же поколение Z. Сначала сделать, потом подумать. Мне кажется, вот
0: сказал
1: этот
0: так, как будто не оттуда.
1: Не оттуда. Мне кажется, этот тренд пришел от тех зумеров, которые съехали только что. Знаешь, вот пошли в университеты, своя жизнь стала, и как-то дабы свою как-то неприспособленность во взрослой жизни обосновать, они такие: о, это будет феромон максинг.
0: Ну, то есть ты реально уверен, что ребят к 18 годам не научились мыться?
1: Слушай, возможно. Я уже ни в чем не уверен в этой жизни. Поэтому.
0: В общем, ребята, совет от девушки: плохая идея, плохая.
2: Угу. Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Комитета госконтроля Беларуси принял участие в форуме высших органов аудита государств-членов ШОС по вопросам устойчивого развития и предотвращения деградации земель. В Литве начались учения «Стронг Грифин 2026». Болгария приостановила часть санкций против России. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только берю.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: Утро на радио Витебск.

0: меньше стресса, больше позитива. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с минским «Динамо». 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: 5 января 2029 года.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Лови момент!
5: Ой, есть такая интересная штука, называется счетчик населения Земли. Вот он онлайн прям в лайв-режиме. И здесь вот, кстати, подробная статистика, где что рождается, какая численность населения, можно выбрать страны отдельно. Так вот, если брать в целом нашу замечательную планету Земля, то пока я здесь наговорил вам, уже примерно 30 человек родилось. Значит, каждую секунду примерно по одному несколько детей рождается.
6: На самом деле такая приятная новость. Я не знаю, звучит она абсолютно не так, как должна, а просто какой-то радостный момент. Буквально пару секунд проходит, плюс 30. Еще пару секунд, еще плюс 30. Ну, слушайте, с одной стороны кайф, с другой, конечно, там перенаселение, глобальное потепление, все дела. Но, тем не менее, плюс новые жизни, это круто.
5: Так это я к чему говорю? То, что момент, по сути, вот этот вот, да, как наша рубрика «Лови момент», может показаться, ой, ну что может произойти за эту секунду? Да все, что угодно. Поэтому, друзья, предлагаю прямо сейчас взять в руки свои мобильные телефоны, сделать снимок абсолютно любой, где бы вы ни находились, и чтобы вас не окружало, прислать нам.
6: Мы будем ждать. Вайбер, телеграм 7071071. Что на фото абсолютно не важно, как вы фотографируете, тоже не имеет значения. Главное, чтобы вы хотели делиться с нами такими вот радостными моментами.
5: Все, погнали! Фото!
7: Твое утро разбудит шоу.
8: Наша музыка на радио Витебск.

0: хорошо идем с вами по фотографиям сегодня, друзья. Но, как всегда, хочется, естественно, больше. Поэтому берите мобильный телефон, фотографируйте, присылайте мессенджеры Viber, Telegram 707-1071. Ваши фото ждут нас.
1: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
3: Это будет наш тайм.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Какой прекрасный трек с названием Memories. Все мы знаем, что эта фраза переводится как воспоминания, да? И вот, собственно, почему я привязываюсь именно к этому? Потому что Света навеяла мне определенно одни из самых страшных воспоминаний моего детства.
1: Так,
0: Света, спасибо вам большое. Здесь ужики на фотографиях. Вот на фото они выглядят так мило, знаешь, безобидные такие червячки, можно сказать, маленькие.
1: В жизни не любишь, да?
0: Нет, ну слушай, мне кажется, никто их так прям любить не любит. Вот в руку взять могу, но почему-то из детства воспоминания не самые приятные.
1: Я понял. Так, Михаил где-то у нас находится в пути, как и Павел, собственно говоря, тоже. Вот смотри, ты говорила, боишься вот этих вот всяких...
0: Ну, неприятненько.
1: ...лучших неприятненьких. Тогда для тебя фотография вот от Надежды. Я
0: да,
1: думаю,
0: ее кот определенно мне нравится.
1: Будет, да?
0: Лежит, понимаете ли, на верхушке кресла, отдыхает и живет свою лучшую жизнь. По-другому тут и не скажешь.
1: Ну, я не знаю, открывать тебе фотографию от Андрея или нет, потому что там мышка, но не простая, летучая.
0: Слушай, нет, это классно. Вживую не видела, поэтому не боюсь, воспоминаний нету. Но выглядит очень даже симпатичненько, не так, как про них рассказывают.
1: Да, ну а Татьяна делится с нами урожаем яблочек своих с яблонь. Вот, пожалуйста. Ой, точно, скоро ж можно сорта вот эти вот зимние и поздние собирать. Определенно круто. Вот у меня тоже воспоминания, как сок давили из яблок. Поэтому, друзья, переходите в телеграм-канал Радио Витебск, там полная подборка. Если кто не успел еще прислать свои фото, делайте, присылайте. На это еще будет, ну, минуток 10 у вас. Так, ну а мы двигаем далее.
2: Лови момент.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете Радио Витебск и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает. Берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: еще нас радует, то солнышко вышло из-за тучи, недели осени не прошла.
1: А совсем скоро мы услышим еще одно солнышко. Зовут ее Оля Богданова. Она нам расскажет свежие новости. Самые-самые свежие. Старалась, собирала, готовила, поэтому все внимательно слушаем. Ну а дальше, конечно, мы с вами снова встретимся.
0: Засмущали Олю, сейчас не сможешь новости читать.
1: Пускай порадуется.
0: Да, хорошо, конечно же. Все, друзья, следующий час.
2: Радио Витебск.

0: которая слушает. В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Председатель комитета госконтроля Беларуси принял участие в форуме высших органов аудита государств-членов ШОС по вопросам устойчивого развития и предотвращения деградации земель. С докладами по зеленой повестке и реализации важнейших экологических инициатив выступили руководители высших органов аудита. Василий Герасимов в своем выступлении рассказал, как ключевые принципы устойчивого зеленого развития работают в Беларуси. По итогам 2025 года республика заняла 32 место среди 167 стран в глобальном рейтинге достижения целей устойчивого развития. Беларусь входит в группу государств с общим высоким уровнем жизнеспособности экосистемы. В стране выполнены все международные обязательства по доступу населения к чистой воде и санитарии. Значительная работа ведется по восстановлению болот, сокращению выбросов загрязняющих веществ.
0: В мире.
1: Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за выявленных госконтролем нарушений в проведении оборонных сделок. Об этом сообщает Белта со ссылкой на эстонские СМИ. Ранее сообщалось, что по результатам проверки госконтроля деятельности Минобороны Эстонии были выявлены серьезные недостатки. В частности, проблемы в учете военного имущества, несоблюдение бухгалтерских правил, а также недостатки в контроле за договорами и финансовыми расчетами Министерства обороны и Центром оборонных инвестиций. В Швенчонском районе Литвы начались тактические учения «Стронг Гриффин 2026». В маневрах принимают участие 2500 военных из Литвы, стран-союзников по НАТО, а также Украины и Молдовы. Как сообщает белорусское телеграфное агентство, в ходе учений будет задействовано около 500 единиц военной техники. В вооруженных силах Балтийской республики заявили, будут применяться пиротехнические средства. Учения продлятся до 20 сентября.
0: Новости региона.
1: Витебске ко Дню белорусской письменности презентует поэтический сборник медицинских работников. Масштабный творческий проект объединил более 700 талантливых представителей сферы со всех уголков Беларуси. Как сообщила газета «Витебские вести», активное участие в нем приняли более 20 представителей здравоохранения Витебщины, заявившие свыше 70 поэтических работ о верности долгу, любви к родному краю и памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Экземпляры сборника будут переданы в фонд Витебской областной библиотеки имени Ленина. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 18-23 градуса, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск. Утро твоего города».
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: Никто не шевелится, никто не двигается, только экраны от смартфонов подсвечиваются, и ребят просто снимают выступление. Вот тебе, пожалуйста, 2026 год на дворе.
1: Да, вспоминаю я, как где-то, ну, лет 10 условно назад мне попадались видео с диджеем Армином Ван Бюреном с этой Ибицы, и там ни одного человека, ну так, пару экранчиков было, а все остальные просто уходили в отрыв и кайфовали. Сейчас же все наоборот, несколько человек можешь увидеть танцующими, все остальные просто стоят. Стоят сотни тысяч людей и снимают десятки тысяч.
0: Знаешь, это на самом деле очень грустно звучит, потому что если ты говоришь про каких-то мировых диджеев, да,
1: да,
0: то я тебе могу сказать, что лет там 15 назад, да, когда мы ходили в КДЦ и выступали ребята, которые учились в школе диджеев, отжигали вообще круто и танцевали абсолютно все, никаких телефонов не было и мысли доставать, потому что все приходили отдыхать.
1: О, времена, о, нравы.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Ну что же, думать мы не собираемся, мы с вами порассуждаем на тему, ну, если так можно выразиться, аутентичных мыслей, потому что, друзья, есть даже исследования, оказывается, все предельно просто, и мы с вами все, ну, фактически одинаковы. 20% людей чаще всего думают о том, что они устали и хотят спать, 17% думают только о работе, 14% о еде, ну, и все они в целом всегда вспоминают про кофе. Вот так, прикинь? Вот такие вот исследования были проведены, на самом деле, большая выборка, больше 20 тысяч человек опрошено. И в целом, оказывается, слушай, спать, есть, работать.
1: Хоть что-то у меня есть общее, например, с каким-нибудь Илоном Маском, да? Он думает о кофе, и я. Ничего себе, а как мысли сходятся.
0: Ну, вполне возможно, что если ты будешь думать еще и о работе, как Илон Маск,

0: водоем, вводите ее в Viber либо Telegram 707-1071. А дальше вам предложат автозаполнение ваших мобильных устройств и гаджетов. Вот несколько слов на выбор. Вот нажимайте те, которые понравятся, таким образом у вас получится предложение. Все это мы зачитаем через несколько музыкальных минут. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. «Мне кажется, я начинаю». А дальше троеточие.
1: «Хотеть спать, хотеть есть, хотеть пить кофе».
0: Ну, там уже в каком порядке. Вот, например, твои три варианта, да? Что получится у остальных, узнаем через несколько музыкальных. Все, друзья, погнали, полетели. Напоминаю фразу «Мне кажется, я начинаю». Поехали.
2: Ты

0: Реклама на радио Витебск.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай.
3: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Пора нам возвращаться, тем более, что стартовая фраза уже вами была услышана и интересный вариант прилетели. Для нашей рубрики она была таковой. Мне кажется, я начинаю, а дальше работало ваше автозаполнение. Что получилось, узнаем прямо сейчас. Вот, например, у Виталия. Мне кажется, я начинаю понимать людей, которые меня бесят, и знакомых людей, которые меня любят.
1: Ой, вы знаете, мне кажется, мы все с возрастом начинаем это понимать. С каждым днем приближаемся к этим людям, становимся похожи на них.
0: Зато у Светланы чуть более такое интересненькое. Мне кажется, я начинаю забывать тебя. Оп, в медленную грусть ушли.
1: Ну хорошо, смотри, тогда я буду поднимать настроение по нарастающей. Вот Татьянка у нас начинает влюбляться, а другая Татьянушка говорит нам: мне кажется, я начинаю ощущать тебя в качестве подарка. Таня, к вам вопросов больше. Во-первых, кому вас подарили? А во-вторых, вам нравится?
0: Это помнишь вот это? Наконец сбываются все мечты. Лучший
1: подарочек. Нет, ну если в таком контексте, то это супер.
0: Да, Надежда напишет. Что мне кажется, я начинаю работать над собой и окружающим миром.
1: Нормально.
0: Что тоже неплохо. А Наталья говорит, мне кажется, я начинаю работать лучше, когда директор на крыльце уже.
1: А мне кажется, это не автозаполнение.
0: Признавайтесь, Наташа.
1: Все, я знаю свое продолжение. Мне кажется, я начинаю понимать, как работает автозаполнение. Когда хочу, использую его, когда нет, подставляю свои слова. Вроде высказался, а вроде как будто бы телефон придумал.
0: Это кто нам прислал?
1: Это вот про многих. Это я тебе так говорю.
0: Я начинаю сказать.
1: Значит, я просто так, представляете, я говорю сама с собой.
0: Нет,
1: ну, да ладно.
0: Нет, я все
1: не
0: понял,
1: привыкай.
0: Услышал.
1: Есть еще и Юлия. Она говорит, мне кажется, я начинаю чувствовать себя лучше и лучше. Я надеюсь, что это действительно было не автозаполнение. И еще один вариант. Мне кажется, я начинаю работать над этим вопросом и всему коллективу радиостанции «Витебск, хорошего дня». Даже, наверное, имя называть не надо, но я скажу, это Саша написал.
0: Да, Саня, Санечка, Санек. Так, Валерия нам пишет, мне кажется, я начинаю думать и действовать, что, кстати, тоже неплохо. А еще одна Татьяна говорит следующее. Мне кажется, я начинаю чувствовать, как ты говоришь, что ты меня любишь. Ну, здесь романтика.
1: Романтика, хорошо. Перейдем к рабочим моментам. Оля пишет, мне кажется, я начинаю работу собирать, приехать в любое удобное вам большой добрый человек в мире. Я не знаю, на чем остановиться, поэтому двигаю дальше. Перехожу плавненько к Андрею, который говорит, мне кажется, я начинаю понимать, что я хочу тебя обнять или плакать от этого человека.
0: Парадокс, да?
1: Нет, это знаешь, сначала хотел обнять, потом как подошел, понял, что, а нет, лучше не стоило.
0: Качели. Андрей говорит, мне кажется, я без вас уже не могу. Ой, а вот здесь мы можем обобщить то, что, например, мы без вас уже тоже никуда.
2: Даже не думай.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально чайник.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Друзья, все газуем на матч футбольного клуба МЛ Витебск. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с минским «Динамо». 6 сентября в 20:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. В Витебске стартует национальный чемпионат по прыжкам на батуте. Награды турнира разыграют сильнейшие батутисты Беларуси. Двукратные олимпийские чемпионы Иван Литвинович, серебряный призер игр Виолетта Бартиловская, чемпионы мира и Европы Яна Лебедева, Екатерина Ершова, Андрей Буйлов и другие титулованные атлеты. Участники определят лучших в личных, синхронных и смешанных прыжках, а также в командном первенстве. В соревновательной программе этого дня квалификация в синхронных и индивидуальных прыжках. Турнир в Витебске станет для лидеров национальной команды проверкой сил перед октябрьскими этапами Кубка мира в Италии, Германии, а также ноябрьским чемпионатом мира в Китае, отмечает газета «Витебские вести». МЛ «Витебск» не смог переиграть «Бобруйскую Белшину» в перенесенном поединке 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». Встреча в «Витебске» прошла с большим преимуществом хозяев, которые вышли вперед в конце первого тайма после гола Басы Кудиабаты. Однако после перерыва витебляне не смогли увеличить счет. И на 54-й минуте встречи пропустили контрвыпад гостей. Александр Шведчиков сравнял результат 1-1. Реабилитироваться у МЛ «Витебска» будет возможность уже в ближайшее воскресенье. В центральном матче второго круга команда «Витебск» сыграет с минским «Динамо». Добавим, что на прошедшем накануне матче все желающие могли взять питомцы из приюта для бездомных животных «Макслай». Как сообщает газета «Витебские вести», хозяев обрели 2 щенка и 1 котенок. Также накануне после 2 поражений к ряду динамовцы порадовали своих болельщиков, уверенно переиграв у себя дома аутсайдера первенства Новополоцкий «Нафтан». Счет встречи 5-1. Еще один перенесенный поединок 15-го тура состоится сегодня на поле столичного спорткомплекса «Олимпийский». Футболисты «Ислачи» встретятся с борисовским «Батэ». Начало матча в 17 ровно. Гандболистки Бенту Белаза во второй раз стали обладательницами Суперкубка Беларуси среди женских команд, сообщает «Белта». С самого начала поединка за первый трофей нового сезона в Молодечно подопечные Константина Шароварова захватили инициативу и не позволили гамильчанкам рассчитывать на победу. Итоговый результат 37-33 в пользу представительниц Минской области. Розыгрыш Суперкубка проводился в 5-й раз. До этого Гомель 3-жды становился его обладателем. Матч за мужской Суперкубок состоится в субботу, 5 сентября на площадке Брестского комплекса «Виктория». За трофей поспорят Мешков Брест и столичные СКА. Лидер мирового рейтинга белорусская Арина Сабаленко одержала 2-ю победу на открытом чемпионате США по теннису в заключительном сезоне турнире серии «Большого шлема». В матче 2-го раунда действующая чемпионка US Open переиграла российскую теннисистку Полину Яценко, счет сетов 6-1-6-1. Поединок продолжался 54 минуты. В 3-м раунде белорусская спортсменка будет соперничать с узбекской теннисисткой Камилой Рахимовой. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу. Радио Витебск. Слушай свое. Я пропал.

0: завтрак.
1: Ой, друзья, мне тут интересно стало, а сколько же в мире вообще видов, разновидностей пиц? Конечно же, точного ответа нет, но есть те, которые устоявшиеся, вот эти вот,
2: знаешь... Которые все знают, с большего хотя бы слышали.
1: Да, популярные, устоявшиеся, и вот их за 1000 переваливают. А если учитывать региональные варианты и авторские рецепты, то там за десятки тысяч.
2: Хорошо, я тебе назову одну, которую ты точно никогда не попробуешь. Ну, по крайней мере, даже если поедешь в Нью-Йорк, вряд ли ты себе
1: так,
2: позволишь пиццу
1: а ну-ка,
2: за...
1: давай.
2: Пиццу за несколько тысяч долларов.
1: Ой,
2: а
1: нет.
2: Суть-то в чем? В Нью-Йорке есть действительно заведение, которое подает пиццу, да не абы какую, а в прямом смысле золотую. Там целых 24 карата съедобных листьев золотых. Понимаешь?
1: Это
2: я не знаю, что там
1: золото.
2: Есть еще, там не написано.
1: Ну, потом надо как-то откупить то золото, что съел.
2: А прикинь, просто тесто с этой томатной пастой и золото.
1: Возможно и так. Я не знаю, за такую цену все что угодно могли придумать. У нас же все традиционно. Пицца классная, вкусная, горячая, от волны Радио Витебск бесплатно, не надо никакие тысячи долларов платить. Нужно всего-то дозвониться к нам 60-20-60, 60-20-70 и угадать самый популярный вариант ответа среди сотрудников Радио Витебск на поставленный вопрос.
2: А вопрос ставлю я так понимаю,
1: давай.
2: Да? Хорошо. Тогда, друзья, сегодня он звучал следующим образом. Вот какую еду, сидя за столом, не жалко скормить собаке?
1: Вот это когда все за столом собираются, что-то там подкармливают собачку.
2: Да, а тебе еще говорят, не корми, нельзя, ты из-под тишка что-то ей там подпихиваешь.
1: Ну, поехали, погнали. Друзья, первый дозвонившийся. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Что кормим собаке?
3: Ну, холодец, наверное.
1: Не холодец.
2: Трудно выковыривать, это же все заметят.
1: Так, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Так, что отдаем собаке?
3: Кости.
1: Нет, не кости. Тут именно, знаете, тут это именно вот съестное, что вот и для всех лежит, и, но собачке можно отдать из-под тишка. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе. Колбасу?
1: Колбаса.
2: Близко.
1: Нет. Ну, это колбаса одной из составляющих.
2: Это часть того, что мы можем подкинуть.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, что мы отдаем собачке?
3: Собачке, может быть, сырок.
1: Сырок? Не сырок.
2: Ну вот смотрите, если сложить вместе сырок, колбасу и добавить еще...
1: Так, а теперь громко так, повторите четко.
3: Бутерброд.
1: Ну и все. Вот и молодец. Вот и замечательно. Все. Все ингредиенты назвали, все составили.
2: А самое удивительное, что это не просто самый популярный ответ среди сотрудников, а насколько я помню, он единогласный.
1: Да.
2: Почему бутерброд, непонятно.
1: Ну это мы послушаем через несколько секунд, а пока, пожалуйста, ваше имя нашей победительницы.
3: Юлия.
1: Юлия, очень приятно. Юля, передавайте привет и пользуйтесь моментом.
3: Привет, большое спасибо Радио Витебск за вкусный подарок. Всем хорошего дня и настроения тоже.
2: Ой, какие приятные слова. Я не могу, когда, знаете, всем передают привет и желают хорошего настроения, это прекрасно. Поэтому мы, конечно же, в долгу не остаемся. Желаем вам тоже и прекрасного дня, а еще и прекрасного вкусного вечера. Потому что, да, пицца отправляется к вам. Оставайтесь с нами на линии, мы расскажем, где и как вы ее заберете. Друзья, ну а мы давайте убедимся, что все-таки бутербродами мы собрались подкармливать собачек.
4: Бутерброд.
2: Бутерброды.
5: Бутерброды.
2: Бутерброды.
6: Бутеры.
7: Бутерброд.
8: Бутерброд.
9: Бутерброды.
2: Бутеры.
5: Бутерброд.
1: Единогласно, единолично и даже нечего сказать.
0: Твое утро разбудит шоу.
10: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Максимум Витебск».
11: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
12: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Новинка на радио Витебск.

0: Пора нам перевернуть страничку, раз будет шоу. Нет, не календаря. Это вы сделаете сами. Да еще и не один раз за сегодня. Кстати, можете вести подсчет. Сколько вам скинули мемов, вот, да, с Михаилом. Сколько вы раз услышали этот трек откуда-то. Я не знаю, как каламбурили, например, вот Михаила Шуфутинского с остальными разновидностями всего и прочего.
1: Вот мне кажется, ты просто хочешь собрать свою статистику, поэтому, друзья, да. Если кому-то не лень, Вайбер для вас будет открыт 707-1-0-7-1, а Влад соберется с мыслями, и завтра, в пятницу, когда вы все будете отдыхать, он сядет и будет считать, сколько же всего пришло сообщений и сколько в сообщениях пришло сообщений о том, что приходило столько-то сообщений.
0: Давайте-ка вы поутру лучше отпишетесь обо всем этом за эфир как-нибудь, да досчитаем. Теперь же нам осталось отсчитать всего лишь время последнего трека в рамках «Раз будет шоу». Это сделать очень просто. 3:40 он будет длиться.
1: Спасибо большое за констатацию факта.
0: Пожалуйста.
1: Но все-таки Наташа Баталка ждать тоже не любит, поэтому мы прямо сейчас ее будем приглашать в нашу эфирную студию. Она немножечко передохнет, выдохнет и займет свое почетное место, дабы познакомить вас с классной музыкальной новинкой и рассказать все звездные новости.
0: Все, с вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня, всем пока-пока,
1: всем музыки!
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Раз будет шоу».

Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Более 18,5 тысяч километров электросетей планируют реконструировать в Беларуси за 5 лет. Об этом сообщил журналистам министр энергетики на пресс-мероприятии к 25-летию Минэнерго. Денис Мороз отметил, одним из главных достижений за 25 лет стало полное преодоление импортной зависимости по электроэнергии. При этом потребление выросло более чем на 30% с 30 до 43 миллиардов киловатт-часов в 2025 году. Это означает, что экономика росла, уровень жизни населения рос, и рост экономики сопровождался улучшением энергопоказателей, отметил министр.
1: Экономика.
2: В расширении поставок белорусских товаров заинтересован Хабаровский край. Об этом шла речь на встрече главы администрации президента Беларуси Дмитрия Крутого с губернатором края Дмитрием Демешиным во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Стороны рассмотрели вопрос увеличения товарооборота, сотрудничества в различных сферах, поставок техники на горнодобывающие предприятия. Как отметил Дмитрий Крутой, товарооборот между Беларусью и Хабаровским краем в этом году рекордный. Белорусские производители заинтересованы в участии в крупных инфраструктурных проектах в регионе, готовы представить свои решения.
1: В мире.
2: Венгрия не поддерживает ускоренное вступление какой-либо страны в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр республики Педро Мадьяр после встречи с председателем Европейского совета Антонио Коштой, пишет РИА Новости. В среду издание Евроактив сообщило, что Венгрия в очередной раз заблокировала ход переговоров о членстве Украины и Молдовы в ЕС, приостановив обсуждение по вопросам доступа к единому рынку и социальной политике. Венгерский премьер на встрече сообщил Коште, что республика сможет одобрить 7-летний бюджет Еврообъединения только в том случае, если компромисс будет отвечать интересам венгерского народа и бизнеса.
1: Новости региона.
2: Сегодня прямую телефонную линию проводит заместитель начальника управления экономики Витебского горосполкома. На вопросы граждан Юлия Владимировна Медведева отвечает до полудня по номеру 43-68-37. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 18-23 градуса. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, ребят, все из вас сегодня перевернули тот самый календарь и обнаружили там дату 3 сентября, тот самый день прощаний. Песню Шуфутинского для полного погружения в эту атмосферу, надеюсь, тоже уже успели прослушать. Я тут, кстати, знаете, на эту тему подумала. Вот выпустил же человек в свое время хит, который много лет не теряет своей популярности. И я бы сказала, все больше ее, наоборот, набирает и зарабатывает на этом, причем огромные суммы денег. А вот вам, кстати, и идея для размышления, и тот самый лайфхак. Вдруг кто-то из вас тоже очень даже неплохо поет, тогда предлагаю найти в календаре праздничную дату, придумать и выпустить какой-нибудь шлягер, так сказать, и прославитесь, и разбогатеете. Ну а мы как раз-таки на волне Радио Витебск пока все-таки послушаем тех, кто уже давно известен. Наш плейлист, как обычно, наполнен хитами и прекрасными голосами разных исполнителей. Бранчу!

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гранч премьера.
1: Несмотря на то, что в сегодняшнюю дату, как я говорила, на старте бранча самая популярная песня будет Шуфутинского, мы все-таки в наш эфир прямо сейчас зарядим очередную бранч-премьеру. На календаре четверг, а значит, успеем послушать еще один зарубежный сингл. И, кстати, он будет называться «Take Me Back». А потрудились над ним талантливые ребята. Это Кайго и Макс MC Noun. Немножечко поговорим про музыкантов. Кайго – норвежский диджей и музыкальный продюсер. Настоящее, кстати, имя у него Кирре Горвельдаль, поэтому неудивительно, что он решил взять себе псевдоним. Международное внимание Кайго получил благодаря ремиксу на песню Эда Ширана когда-то еще давно. Трек назывался «Icy Fire». У этого ремикса более 50 миллионов прослушиваний на SoundCloud и 65 миллионов просмотров на YouTube-платформе. Кайго за свою карьеру уже успел выступить на различных крупнейших музыкальных фестивалях, включая Tomorrowland и Ultra Music Festival. На его счету немало музыкальных наград. Его треки очень часто звучат на многих радиостанциях, включая нашу. Работает этот человек в жанрах Deep House, Tropical House, Даутемпа. Ну и его музыка отличается таким немножечко, я бы сказала, расслабленным, солнечным звучанием, которое сочетает элементы электронной музыки с мелодичными элементами, восходящими к детским занятиям на фортепиано. Второй товарищ – Макс MC Noun. Это американский певец и автор песен, и, в принципе, сегодня мы его вокал здесь и будем слышать. Как уже сказала, работа называется «Take Me Back», что в переводе означает «Верни меня назад». Песня немножечко о грусти получилась, о сожалениях, о том, что один человек вспоминает прошлые отношения и своего, соответственно, партнера. И, судя по всему, многое хотел бы изменить и вернуть вообще время назад. Я бы сказала, своего рода, знаете, такая житейская ситуация получилась, потому что все мы проходили через разные этапы отношений, порой нам было очень даже сложно, но, тем не менее, все мы, слава богу, живы, счастливы и, как говорится, жизнь продолжается. Что касается музыкальной составляющей, никогда бы не сказала, что песня о тоске, потому что диджей Кайго, как всегда, умело разнообразил трек своими музыкальными фишечками. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать, а потом оценивать ее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Сейчас на просторах интернета ходят слухи о том, что новый альбом Леди Гаги выйдет не раньше 2030 года. Сообщается, что певица планирует посвятить ближайшие 4 года личной жизни. На данный момент для нее в приоритете помолвка и создание семьи. Тем более, что Гага уже давно мечтает о детях и планирует переезд в более просторный и безопасный дом. Ну а вот солистка группы Blackpink по имени Лиса анонсировала документальный фильм «Always Lalisa», посвященный ее сольной карьере. Картина охватывает ключевые этапы творческого пути артистки от создания сольного альбома «Alter Ego» до первых шагов в актерской карьере в сериале «Белый лотос». Премьера фильма состоится 11 сентября на кинофестивале в Торонто, а 12 октября лента выйдет в широкий прокат. Ну а Гарри Стайлз и Зои Кравиц уже вовсю планируют свадьбу и определились с форматом своего праздника. Влюбленные хотят устроить небольшую и камерную свадебную церемонию только для самых близких. А вот отмечать собираются с размахом. Источник из окружения пары рассказал, что Гарри и Зои мечтают об атмосферной вечеринке с живой музыкой, выступлениями и танцами. При этом процесс приготовления они стараются не превращать в стресс. Пара скорее хочет получить от этого удовольствие. Также мы узнали, что сын Джона Леннона по имени Шон Оно в свои 50 лет впервые стал отцом. Его возлюбленная 39-летняя модель и музыкант Шарлотта Кемп-Мул родила мальчика по имени Аврелий. Радостной новостью пара поделилась в соцсетях, опубликовав первые семейные снимки с новорожденным. Так что поздравляем эту парочку! И в завершении кинокомпания NBO Max представила трейлер первой части сериала по Гарри Поттеру. Премьера «Философского камня» состоится 25 декабря. Напомним, что Гарри там сыграет Доминик Маклоклин, Рона Кластер Стаут, а Гермиону Арабелла Стентон. Как сказал в интервью оператор-постановщик нового сериала, Хогвартс зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. Так что фанаты находятся в предвкушении. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Беру.
1: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу. Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
2: Утро. На радио Витебск.

0: сейчас своей бодростью и позитивом в треке Satisfy. С нами делится Кэлвин Харрис и Джази. И однозначно сегодня есть чему радоваться. На календаре предпятница. Потихонечку приближаемся к выходным. Так что, ребят, всем желаю хорошего настроения и легкой рабочей смены. Ну и, конечно же, этот четверг мы продолжим наполнять только лучшей музыкой. Впереди у нас сингл под названием Moonlight от известного литовского диджея и музыкального продюсера под псевдонимом Гаулин. Кстати, что касается музыкальной работы Moonlight, выпустил он ее в 2018 году. И это кавер-версия одноименной песни одного американского рэпера. Трек в то время получил мировое признание во многих чартах и, кстати, заработал сертификацию тоже в разных странах мира. Так что давайте и мы послушаем тот самый сингл.
1: Радио Витебск.

0: Рейда 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Save Me Tonight от красотки Дженнифер Лопес и известного французского диджея Дэвида Гетте. Врываюсь к вам в эфир, ребят. Спешу напомнить, что не так давно мы успешно познакомились с сегодняшней бранч-премьерой. На календаре у нас четверг, а значит, в рубрике был еще один зарубежный сингл. Если вы его пропустили в эфире и не знаете какой, самое время сейчас перейти в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и посмотреть на пост. Он красивый, с картинкой, ну и, естественно, ждет ваших реакций и ответов. Так что голосуйте по полной, все итоги будем подводить ближе к финалу программы. А пока двигаемся дальше и ловим в эфире Cherry Lady от Косты Лакосты.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: сейчас своими танцевальными ритмами. С нами делятся диджей Анотер и музыкальный проект 54 Ultra. Новинка называется Talk to You. Выпустили ребята ее не так давно, и она уже очень многим пришлась по вкусу. Кстати, напомню, что вся свежая музыка, которая звучит у нас в нашем FM-пространстве, есть на сайте www.radiovitebsk.by, как раз-таки в разделе новинок. Так что, девчонки и мальчишки, если вам надоел ваш собственный плейлист и хочется какого-то разнообразия, предлагаю туда перейти, просмотреть список и выбрать для себя своих любимчиков. Ну а оттолкнувшись от названия трека Talk to You, могу сказать одно, что сегодня мы с вами будем много разговаривать. В принципе, как и всегда, бранч продолжается, но о разных интересностях мы продолжим болтать уже в следующем музыкальном, ведь как-никак на часах у нас 11:54, так что будем финалиться. Здесь успеем еще насладиться пару хитами, а потом, как всегда, узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Оли Богдановой, которая трудится как пчелка и готовит для нас что-то интересное.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси принимает с докладом министра образования. Главными темами стали итоги вступительной кампании 2026, готовность системы образования к новому учебному году. Как отмечает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко заострил внимание на изменениях в организации питания в школах и о поставленной перед правительством задачи в данной сфере. Также был поднят вопрос о специфике обучения в Академии интеллектуальных технологий. Президент, в частности, задал вопрос о возрасте воспитанника данного учреждения и отметил, что человек любого возраста может предложить идею, получить шанс ее воплотить, чтобы в итоге создать продукт, нужный обществу, экономике и государству. Также президент и министр образования обсудили трудоустройство молодых специалистов и оказание им помощи, сообщил Пул Первого. Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут в Беларуси с 11 по 16 октября. На совместное учение организации в этом году привлекут 5000 человек и свыше 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом стало известно на брифинге начальника объединенного штаба ОДКБ Андрея Сердюкова. Во время учения планируется практически отработать задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил. Вопросы участия совместного формирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов и медотряд спецназначения. Перед европейскими пунктами пропуска сохраняются очереди грузовых и легковых авто. Об этом сообщает Велта со ссылкой на Госпогранкомитет. Более 720 грузовиков фиксируются перед польскими пунктами пропуска. Перед пунктами Мединка и Шельчининка въезд в Литву ожидают 355 фур. Контролирующие службы данных по гранпереходов оформили 20% транспорта от нормы. Очереди легковушек на польском и литовском направлениях.
0: Новости спорта.
1: Международные соревнования по конному троеборью стартовали в Радомке. Турнир включает программы уровня сложности 3 звезды длинного и короткого форматов. Данный старт является подводящим к соревнованиям Гран-при 4-звездной сложности. Также в рамках международного турнира пройдут первенство страны по троеборью среди юношей и открытые республиканские соревнования. Участники уже начали выступление в манежной езде. В субботу всадники преодолеют кросс. Призеры турнира определятся 6 сентября по итогам конкура. Финальный день зрителей в Ратомке ждет шоу-программа. Также будут работать фудкорт и зона езды на лошадях. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 18-23 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Wow.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем любимым и дорогим радиослушателям хочется сказать привет. Насколько помнится мне, в августе месяце всем нам пророчили бабье лето, но, честно говоря, вот на календаре у нас уже сегодня 3 сентября, осень в самом разгаре, а вот я, признаться честно, пока никак не ощущаю ни бабьего лета, да и солнца, в принципе, на небе не наблюдаю. Будем надеяться, что в ближайшем будущем погода все-таки как-никак улучшится. Вы знаете, я подумала над тем, что здесь сила мысли все-таки играет очень даже важную роль. Ведь не зря в жизни есть пословица «Мы то, во что мы верим». Так что сейчас предлагаю всем нам с вами объединиться и как раз-таки визуализировать небо голубое, солнце и вот эту вот всю, ну, практически такую летнюю прелесть. Но если вдруг на самом деле с погодой у нас никак не получится, грустить мы с вами сегодня не будем, ведь у нас для позитива и бодрости есть классная музыка, которая звучит на волне «Радио Витебск». Так что давайте и дальше ее будем слушать. Ну и, конечно, весело и дружно бранчевать эту предпятницу.
0: Радио Витебск 24/7.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки. Осветильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

сейчас в эфире звучит классный саунд под названием You Make Me Feel от нашего талантливого белорусского диджея Тимошенко. Этот парень решил не заморачиваться, не брал какие-то себе псевдонимы, не искал какие-то там интересные имена, а просто решил взять свою фамилию и, мне кажется, правильно сделал. Касаемо фамилий и имен, есть у меня очередные новости. Как-то недавно в программе Showtime, где я рассказываю вам звездные новости, я говорила о том, что певица Майли Сайрус готовится сейчас к выходу новой пластинки. Она, кстати, выйдет уже скоро, 18 сентября, так что будем оценивать альбом. Так вот, певица сменила сценическое имя на просто Майли и убрала свою фамилию. Отец ее, кстати, Билли Рэй, поддержал дочку и сказал:

0: правильно сделала, потому что сейчас в мире шоу-бизнеса огромное количество звезд отказываются от фамилии, взять ту же самую Долли, Шер, Элвиса, Принца. Он считает, что это естественное развитие для легендарной суперзвезды и уверен, что как раз-таки путь звездной дочки продолжается, и у Майли сейчас будет однозначно новая эра. Так вот, касаемо Майли Сайрус, какие новости? Одна россиянка буквально недавно на просторах интернета рассказала, что эта американская певица забрала у нее никнейм. Представляете, девушку зовут Ксения Ермохина, живет она в Новороссийске. Она на просторах Инстаграма выложила там видеоролик на эту тему и сказала, что создала свой собственный аккаунт еще в далеком 2012 году и вела его до 2019. Потом она потеряла пароль от страницы и не смогла ее долго восстановить. И вот недавно русскоязычные пользователи начали писать Ксении, что ее ник появился у Майли Сайрус. По словам девушки, с ней никто ни из команды певицы не связывался, и в итоге короткое имя, так сказать, певицы поменял сам Илон Маск, а у самой Ксении к нику добавили 3 цифры. Я так, судя по всему, по интервью и не поняла, девушка рада этому событию, либо огорчилась, вот не знаю мою реакцию, если бы вдруг какая-то мировая звезда в Инстаграме забрала бы мой никнейм, и у меня появилось какое-то новое имя, меня бы, конечно, это шокировало, но не знаю, грустила бы я или радовалась. Мне очень интересно узнать ваше мнение, друзья, как бы вы отреагировали, если такое вдруг произошло, вы можете поделиться в нашем вайбере по номеру 7071071. Ну а мы по такому поводу, пока Майли Сайрус, или она же Майли, готовит новый альбом, вспомним ее старое творчество. Выбрала одну из своих любимых композиций, называется «Малибу», так что сейчас в эфире будем зазывать то самое лето.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Точное время» на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: «Точное время» на часах в нашем городе Витебске 12:22.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля Витебской области установил нарушения при проведении проверок по обеспечению деятельности бюджетных организаций. Прокуратура и инспекция охраны животного и растительного мира выявили недоработки в учете, хранении и реализации заготовленной древесины. В милиции Витебска сообщили, что в последнее время на территории Октябрьского района участились случаи краж велосипедов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Такие звезды, как Хьюги или Мэйл Энджел и Ультра Нейт, прямо сейчас всем нам предлагают двигаться к солнцу в своей новой работе Moving to the Sun. Вот не зря в этой 60-минутке я вам говорила про силу мыслей и предлагала визуализировать то самое солнце, чтобы оно у нас появилось в нашем прекрасном городе Витебске. Ну а если вообще, друзья, сегодня с погодой не получится, грустить мы уж с вами точно не будем. Будем тем самым солнышком сами. Ведь совсем скоро с 13 до 14 на волне начнется классный поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что если сегодня хочется согреть каким-то добрым, приятным словцом своих родных и близких, то самое время брать в руки телефон и отправлять послание в Viber и Telegram с номером 7071071 в свободном доступе. Так что пишите, не стесняйтесь.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-релиз.
1: Эти звезды по имени Rudiment и Jess Glynn только что в своем треке «Back to Me» так яро зазывали меня в эфир, что я подумала, ну ладно, вернусь сюда, да причем и не с пустыми руками, а с очередной музыкальной новинкой. Мы в рамках «Бранча» можем это дело делать и знакомиться с новыми хитами не только в рубрике «Бранч-премьера», за которую потом и голосуем, но еще можем разбавлять наш эфирный плейлист на протяжении, так сказать, рабочей смены, на протяжении 4 часов. Сегодня, друзья, в эту минутку хочу познакомить вас с одним музыкальным проектом под названием «Sick Individuals». Это дуэт диджеев и продюсеров из Нидерланд. Ребята известны своими оригинальными треками и ремиксами, включая совместные работы с такими артистами, как Axwell и Denik. Их музыка быстро завоевала популярность, и ребята выступают на известных масштабных музыкальных фестивалях. Чаще всего выпускают какую-то легкую энергичную танцевалочку, но их песни очень часто озабочены романтическими чувствами. И вот как раз-таки сегодняшняя новинка под названием «Love Feels Like You» не исключение. Переводится работа как «Почувствуй мою любовь». Песня рассказывает о состоянии влюбленности, когда человек ощущает нечто совершенно новое, не похожее на какой-то прошлый опыт. В тексте любовь сравнивается с долгожданным летним теплом и окружающим чувством эйфории. Ну и по настроению трек передает желание проводить все свое время с любимым человеком и, в принципе, испытывать ту самую радость от этого чувства. Так что могу сказать одно, новинка однозначно заряжена на любовь. Так что давайте ее прямо сейчас слушать, вспоминать это прекрасное чувство. Ну и, конечно же, плюс один хит у нас в копилочке прямо сейчас.
0: Бранч-релиз.

0: Радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Комитет госконтроля области установил нарушения при проведении проверок по обеспечению деятельности бюджетных организаций. Ряд нарушений, в том числе финансовой дисциплины, установлен в организациях Витебска, а также Дубровинского, Толочинского и Полоцкого районов. Выявлено излишнее планирование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, продуктов питания, на выплату зарплаты и трансферта населению в общей сумме более 9 миллионов рублей. Кроме того, отдельными центрами на должном уровне не организован достоверный учет госимущества. Выявлено более 400 неучтенных объектов основных средств стоимостью порядка 4 миллионов рублей. Также установлены факты несвоевременной выплаты среднего заработка за время трудового отпуска. По результатам проверки учреждениями приняты меры. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Об этом сообщили в областном комитете госконтроля. В Витебской области прокуратура, инспекция охраны животного и растительного мира выявили недоработки в учете хранения и реализации заготовленной древесины. По результатам обследования мест рубок на лесосеках Городокского, Лёздинского, Оршанского, Ушачского и Богушевского лесхозов выявлена невывезенная древесина, и ее объем составил свыше 3500 кубометров. Кроме того, выявлены факты неправомерного размещения. Складирование осуществлялось не только в границах лесного фонда, но и за его пределами на сельхозполях, придорожных полосах автомобильных дорог. По итогам прокурорских рейдовых мероприятий на местах внесено 14 актов надзора. К различным видам ответственности привлечены 18 человек. В милиции Витебска сообщили, в последнее время на территории Октябрьского района участились случаи краж велосипедов из мест общего пользования. Об этом сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Основной причиной становится беспечность самих владельцев. Граждане часто оставляют свое транспортное средство непристегнутым или в непредназначенных для хранения местах. В милиции напомнили, бережное отношение к личному имуществу – наиболее эффективная мера предотвращения преступлений. Захищение чужого имущества предусмотрено уголовной ответственностью с максимальным наказанием – до 3 лет лишения свободы. Стартовала предварительная запись на прием граждан председателем Витебского городского совета депутатов. Он пройдет во вторник, 8 сентября, с 9 до 12 часов в здании городского исполнительного комитета. Номер телефона для предварительной записи 43-62-65. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода. На радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону днем ожидается 18-23 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: И снова всем привет от меня, Наташа Баталка. На часах в нашем родименьком городе Витебске уже 13.08. Обед, так сказать, в самом разгаре. Поэтому, если вы сейчас, друзья, решили перекусить, я желаю всем приятного аппетита. А в этот момент я лично загляну в календарь праздников и пробегусь глазами по сегодняшним событиям. Ну, про то, что сегодня 3 сентября отмечается Шуфутинов день, день прощания, я думаю, уже многие и так говорили. Но меня больше в календаре заинтересовало совсем другое событие. Сегодня отмечается день открытия новых дверей. И я на эту тему сразу вспомнила классную пословицу: если в вашей жизни закрылась одна дверь, то обязательно откроется другая. Мне кажется, это выражение подчеркивает важность не только ожидания каких-то новых возможностей, но и активного поиска. И важно помнить, на самом деле, что каждый выбор, который мы с вами делаем в жизни, может быть связан действительно с открытием каких-то новых дверей для нас, которые будут не только неожиданными, но и, самое главное, полезными. Так что я, ребят, желаю всем, так сказать, новых каких-то перспектив жизни и, конечно же, свежих идей. Что касается нас, то двери нашего Вайбера и Телеграма с номером 7071071 прямо сейчас раскрыты нараспашку, потому что они готовы вовсю принимать все ваши приветы, поздравления, признания в любви и даже музыкальные заявки. Ведь поздравительному сегменту под названием «Музыкальный агент»

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Ребят, предлагаю сейчас всем занять удобное положение. У многих, конечно же, оно сидячее, с учетом того, что мы находимся сейчас на работе. А хотя, вполне возможно, кто-то в обеденное время решил даже прилечь, кому-то повезло. Ну, тем не менее, я нахожусь в данном случае у микрофона и готова озвучивать ваши сообщения. Радио Витебск, передайте привет моему любимому брату Диме от сестры Дианы из Минска. Очень ждем тебя. А также есть у нас вот прям такое большущее поздравление. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, поздравление, дорогая. Иришка, от всей души поздравляем с днем рождения. Ты удивительный пример для всех нас. Успеваешь быть профессионалом своего дела на работе и самой заботливой, любящей бабушкой в семье. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и гармонии. Пусть внучок радует своими успехами. Пусть окружает тебя внимание и любовь каждый день, а на работе все складывается легко и успешно. Счастья, тепла и благополучия твоему дому. Бухгалтерия ликероводочного завода «Предвинье». Попросили поставить для именинницы современный вариант песни 3 сентября в исполнении Шуфутинского и Егора Крида. Ну, естественно, такая музыкальная работа в эту дату у нас есть, так что хочется сказать одно. Понеслась!
0: Музыкальный агент.
2: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный твой бог.

Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третья.

0: Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Признаться честно, я уже немножечко пробежалась глазками по вашим посланиям, которые имеются у нас в мессенджерах, и могу сказать, что 3 сентября появилось на свет много именинников. Давайте и дальше будем их поздравлять и радовать. Поздравьте, пожалуйста, моего сынулю с 2-летием, Мишаню Захарова, написала Юлечка, мамочка любимая и счастливая, и даже сынишку нам своего показала. Поздравляем вашего малыша и желаем, конечно, самое главное, крепкого здоровья, ну и пускай растет, так сказать, на радость и счастье своим родителям. Так, вот у нас еще одно сообщение. Здравствуйте, любимое радио Витебск. Коллеги по работе Татьяна, Олеся и Светлана поздравляют Ирину Иосифовну с днем рождения. Вы, коллега, просто супер, а точнее высший класс. С днем рождения поздравляем от души сегодня вас. Пусть удачи и везение не покинут никогда. На работе лишь терпение пригодится ведь всегда. Чтоб возможности и планы совпадали вновь и вновь, роста премий и зарплаты в жизни пусть царит любовь. Красоты и вдохновения, счастья, женского добра, радости и настроения и душевного тепла. Вот здесь, честно, не добавить, не убавить и даже сказать нечего. Замечательные слова, так что всех именинников, кто сегодня празднует день рождения, мы, конечно же, от души поздравляем. Все сообщения остальные вижу, ребят, не переживайте, продолжим их озвучивать в следующей получасовке. Ну а пока предлагаю немножечко отвлечься на музыку. В скором времени послушаем зажигательную, я считаю, летнюю новинку. Уиспер называется, от Джола Кори. Ну а прямо сейчас зададимся вопросом, что с нами делает любовь вместе с Анной Немченко.
0: Музыкальный

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра образования. Президент России на пленарной сессии Восточного экономического форума заявила о том, что вопрос урегулирования конфликта должны решить именно Россия и Украина. В Организации Объединенных Наций прогнозируют усиление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы. Подробности в начале следующего часа.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Признаться честно, очень люблю эту группу Teen Teens. И всегда радуюсь, когда их музыка играет у нас в FM-пространстве. Песни хоть и старые, но слушаются с каким-то особым таким наслаждением и ностальгией. И мне кажется, под их треки однозначно не уснуть и не до грусти. Ну, мы грустить и так с вами не будем, ведь у нас тут на волне музыкальный агент продолжается. Будем и дальше двигаться по сообщениям и радовать ваших родных и близких. Попросили озвучить анонимно. Сладкий привет моей рыбке Анатольевичу из города Сино. Удачного дня и хорошего тебе настроения. Хватит злиться, я очень соскучилась. Возвращайся поскорее. Просили песню поставить громче города от Нилетто, Олега Майами и Леши Свика. Есть такая песня у нас, естественно. Поэтому в ближайшем будущем, дорогой мой анонимный человечек, она прозвучит. Идем дальше. Добрый день, ведущие Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего, успешного дня. Пусть сегодня все складывается удачно и легко. Прекрасного тебе настроения, отличного самочувствия и приятных событий. Обнимаю, целую. Очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. А также есть у нас классное сообщение. Вот, мне кажется, написано без особого повода. Здесь просто слова поддержки. Хочу передать привет любимому папе Кириллу от сына Даника. И хочу сказать, остановись на секундочку и оглянись. Посмотри, над тобой высокое небо. На нем точно есть солнце и звезды. А это значит, что этот день хороший. Этот день будет еще лучше, если ты сейчас выдохнешь на минутку все свои заботы, вздохнешь полной грудью, вспомнишь, какой ты замечательный, вспомнишь самое приятное, что у тебя есть в жизни, и улыбнешься. Хорошего дня тебе, папочка, твой сынок Даник написал. Вот почаще бы, ребята, такие сообщения в эфире. В общем, пишите нам без особого повода, по праздничным событиям, мы рады любым посланиям. Вайбер, Телеграм, 7071071, это наши данные. Ну а мы возвращаемся к музыке и слушаем то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: 3 2029 года.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

сейчас на любимой волне Радио Витебск продолжаем дарить не только классную музыку в динамиках, но еще и озвучиваем ваши приятности. Здравствуйте. Хочу передать любимому мужу Алексею. Любимый, будь, пожалуйста, аккуратен на дороге, не едь быстро. Дома тебя всегда ждут два сына и жена. Мы тебя очень любим. Виктория написала. Ну, мы вашему мужу желаем счастливого пути. И, мне кажется, это сообщение можно адресовать вообще всем тем, кто очень часто передвигается как раз-таки за рулем. Ребята, будьте аккуратны. Берегите и себя, и, соответственно, всех тех, кто находится рядом с вами. Так, есть у нас сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной супруге Зуевой Ане, а еще сыновьям Дмитрию и Максиму и маме Марии Дмитриевне. Я вас очень люблю. Есть приветы горячие для Вадима Сергеевича, Елене и Андрею отправляют Саве, соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу Витебских продуктов и всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня пожелал Саша. А также есть у нас послание от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. 3 сентября за окном. Вот только хотелось услышать 3 сентября, и оба кто-то уже меня опередил. Ну что ж, будем что-то придумывать тогда. Зашла мне музыкальная композиция, которую вы ставили в исполнении Кеши «Первый поцелуй». Давайте послушаем еще раз. Ну, для тех, кто немножечко не в курсе, напомню, что Андрей наш частый радиослушатель. Он постоянно заказывает сам какую-то музыку, либо просит меня поставить что-то на свой музыкальный вкус. А иногда задает мне такие своего рода небольшие ребусы задания. В календаре у нас очень много праздников, и вот мы по праздникам проходимся, и как-то недавно был праздник первых поцелуев, и я как раз-таки из нашей фонотеки выбрала тот самый хит «My First Kiss» от Кеши. Старая работа, но действительно зажигательная и поднимает настроение, так что давайте ее вспомним прямо сейчас. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

что все мы немножко повитали в облаках, в своих мечтах и мыслях под музыкальную работу «Fever Dream» от Алекса Уоррена. А теперь давайте возвращаться в реальность и будем потихонечку закругляться и завершать наш музыкальный агент. Это касается, конечно же, только дня. Проверила я Telegram Viber. Практически все сообщения озвучены. Буквально вот недавно написал нам Савелий: «Привет в отпуск Александру». Ну и вот как-то так. Друзья, если вы хотите порадовать родных и близких сегодня еще и вечером или вдруг в обеденное время не успели, не забывайте, что все это сделать и реабилитироваться как раз-таки можно будет с 19 до 20. Мои коллеги Настя Дроздова и Саша Назаренко в вечернем музыкальном агенте все с удовольствием зачитают и поставят то, что вы будете просить, так что пишите, не стесняйтесь. Ну а мы в финаль часа, как всегда, послушаем еще немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации, так что оставайтесь в нашей компании, ну и, конечно же, всех еще раз с предпятницей. Музыкальный

0: Птичье настроение. В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства в вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Подробности приводит Пул Первого.
2: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня. То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Главе государства было доложено о готовности учреждений образования к началу нового учебного года. К 1 сентября паспорта готовности были подписаны во всех школах. Министр пояснил, в этом году заканчивается реализация трехлетнего плана по модернизации школ. За эти три года более чем 300 учреждений капитально отремонтировали.
0: В мире.
1: Природное явление Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы, что повысит риск экстремальной жары, засухи и паводков в различных регионах планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН. Температура поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана сейчас значительно превышает средние значения и продолжает расти. Как отмечают эксперты, исключительно теплые условия в тропической зоне способствуют дальнейшему усилению явления, а своего пика Эль-Ниньо достигнет к концу года.
0: Новости региона.
1: Обновленный зал кинотеатра «Мир» открылся в Витебске. Об этом сообщила газета «Витбич». Согласно дизайн-проекту, который выполнен по заказу киновидеопроката, на кафедре дизайна Витебского технологического университета изменилась цветовая гамма в интерьере помещения, произведена замена освещения, установлены новые кресла. Вскоре здесь дополнительно установят 18 рекланеров, кресел-трансформеров с выдвижной подножкой и спинкой с регулируемым углом наклона.
0: Новости спорта.
1: Минск станет центром мирового танцевального спорта. 5 декабря в столичном дворце спорта впервые в истории белорусского танцевального спорта и впервые после снятия санкционных ограничений состоится официальный мировой чемпионат в одной из самых зрелищных и технически сложных дисциплин шоу-стандарт. Об этом сообщила пресс-служба Национальной Федерации Беларуси по танцевальному спорту. Чемпионат мира пройдет в рамках международных соревнований Альянс Трофи 2026. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп Махеев, 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17-22. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 64%. На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 16-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Очередным синглом открываем новый час на волне нашего города. Если кто-то не в курсе, напомню, музыкальная работа называлась «Broken Streams» от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан. Кстати, на тему музыки буквально недавно в интернете попалась мне одна картинка, на которой было написано так: «Музыка в жизни меняется, но надо продолжать танцевать». Полностью согласна с этой фразой и как раз-таки считаю, что в нашем эфире постоянно один трек меняет другой, и тем самым мы открываем для себя местами что-то новое, а иногда вспоминаем и что-то старое. И вот как раз-таки, возвращаясь к этой цитате, могу сказать одно, что мы с вами и дальше продолжим активничать в рамках музыкального бранча. Не знаю, получится ли у кого-то в скором времени потанцевать, но то, что двигаться и что-то делать, мы с вами будем однозначно, потому что рабочая смена продолжается. Так что всем пожелаю удачи в этом иногда нелегком деле.
0: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч заметки.
1: Прямо сейчас, my dear friends, продолжаем не только слушать классную музыку на любимой волне Радио Витебск, но еще и говорить про нее-то будем. Представляете, что я узнала? Что сингл Эда Ширана «Азизам», который в свое время мы, мне кажется, заслушали до дыр, стал самым прослушиваемым в ресторанах и магазинах России этим летом. Такой информацией поделились разработчики платформы легального фонового музыкального вещания и видеобрендинга. Этот хит «Азизам» включали за лето 390 тысяч раз. Это почти 18,5% от всех прослушиваний из тех хитов, которые попали на самом деле в топ-10, но мы пробежимся только по трем лидерам. Давайте, кстати, вспомним тот самый хит «Азизам», как же он звучал раньше.

На самом деле, что эта песня очень часто играла в ресторанах и кафе, и во многих магазинах, меня на самом деле приятно удивило, потому что хитов на самом деле этим летом вышло очень-очень много, но, видите, решили они пройтись по вот такой вот музыкальной работе. На втором месте в этом списке оказалась Ариана Гранде и ее хит «Yes and». Кстати, по поводу Арианы Гранде есть у меня еще одна новость. Мировой тур певицы в поддержку ее альбома «Eternal Sunshine», который вышел не так давно, завершился с впечатляющими результатами. За 41 концерт певица реализовала 638 тысяч билетов, и общая выручка составила там почти $1 миллион. Вот так вот она разбогатела. Давайте все-таки послушаем тот хит «Yes and», который занял в топ-10 самых прослушиваемых хитов в ресторанах и кафешках песен.

такая вот музыкальная работа этим летом звучала чуть больше 318 тысяч раз. Ну и как вы думаете, кто же оказался на третьем месте? А там у нас талантливая, красивая американская певица и дюймовочка Сабрина Карпентер со своей композицией «Tears». Ее включали, ну, практически 220 тысяч раз.

0: Вот такие вот музыкальные предпочтения оказались у тех людей, кто этим летом в Москве посещал рестораны и кафе. Мне, друзья, очень интересно узнать ваше мнение, какой из трех китов вам понравился больше всего, ну или, по крайней мере, запомнился. А еще в нашем вайбере можете поделиться, какая песня лета вам нравилась больше всех. Ну а мы пока возвращаемся к эфирному плейлисту и прямо сейчас послушаем русскоязычную работу «Карма» от Егора Крида и Артика Асти.
1: Бранч заметки. Ты же

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
7: Всем привет, это проект «Hello Match». Слушай мои треки на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, министра образования Андрея Иванца. Подробности приводит Пол Первого.
2: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось. Ну, образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой Академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол, значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопросы этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться, самые-самые талантливые и способные люди, подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. И так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
1: Президент также детально расспросил о работе молодых специалистов на местах, поинтересовавшись тем, как сегодня организован этот процесс и чего специалистам, возможно, не хватает для эффективной трудовой деятельности. Подробности в начале следующего часа.
3: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Сегодня в рамках бранча, да, в принципе, как и всегда, мы много послушали с вами классной музыки, но что еще не сделали, это, конечно же, не подвели итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Напомню, что на повестке этой предпятницы у нас была музыкальная работа под названием «Take Me Back» от норвежского диджея-музыкального продюсера под псевдонимом Кайго и американского автора песен и исполнителя под псевдонимом Макс МС Наун. Именно его вокал мы в песне и услышим в очередной раз, и вокал у него действительно прекраснейший. Новинка, повторюсь, называется «Take Me Back», что в переводе означает «Верни меня назад». Песня у нас про то, что один человек сожалеет о том, что случилось, вспоминает свою вторую половинку, хочет вернуться в прошлое, возобновить отношения, ну и, естественно, хочет, так сказать, решить все свои проблемы, которые там были как-то по-другому. И вы знаете, мне кажется, вот как раз-таки прошлые отношения иногда возможно вернуть и все восстановить, но, наверное, здесь первое зависит от того, что испытывает ваш второй партнер, так сказать, какие эмоции и чувства у него остались к вам. Ну и второй момент, наверное, мне кажется, как вы ко всему этому относитесь и прошли ли вы урок, вот, вынесли из него ли какую-то, наверное, пользу. Касаемо звучания, новинка получилась приятной. Если не вдаваться в подробности трека и не переводить его дословно, то я бы никогда не сказала, что песня о грусти. В общем, давайте вспомним, как она звучала на старте программы.

0: Вот с такой вот песней мы сегодня знакомились. Напомню, что у вас было на все про все, ну, практически 4 часа. Для того, чтобы оценить этот хит, переходим в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». И результаты на данный момент у нас такие. 36% слушателей решили, что бранч-премьера супер. 28% выбрали золотую середину, посчитали, что нормально. И 36% решили, что не катит. Получается, что сегодня у нас лидируют и положительный ответ, и отрицательный. Здесь, я бы сказала, можно смело поставить знак «равно», и пока еще толком непонятно. В любом случае, друзья, кто хочет проголосовать, переходите в телеграм-канал. Пост не удаляется, так что активничать можно и сейчас. Ну а за ваши активности мы, естественно, благодарим вас и говорим огромнейшее спасибо. С новой музыкой по доброй традиции мы будем знакомиться в этой рубрике уже завтра. Тем более на календаре будет прекраснейший день недели — пятница. А значит, пятница принесет нам русскоязычный хит.
1: Бранч-премьера.

0: Часы не пробили, 15.00. Успеваю залететь в эфир под энергичный трек Sad Girls в исполнении Биби Рекса и Дэвида Гетте. Ну и, естественно, перед тем, как покинуть эфирную студию, друзья, и с вами попрощаться, я проанонсирую, что же вас ждет впереди. В финале часа успеем послушать красавицу-француженку Ализе и ее хит «Мололита», который, мне кажется, по сей день не теряет своей популярности и актуальности. После музыки вас ожидают свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Татьяны Белоголовкиной. Она не так давно заступила на свою рабочую смену, так что пожелаем ей продуктивности. Ну и, конечно же, друзья, после всего этого с 15 до 16 вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски» для всех тех, кто любит русскоязычные хиты, так что ловите момент. Ну и с 16 до 20 вас в эфире встретят мои коллеги Саша и Настя в своей вечерней программе «Хорошая компания». Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь и прекрасно дорабатывайте эту предпятницу. Мы услышимся с вами уже завтра. На протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании. Надо брать разумное. И это в том числе касается функционирования магистратуры. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с доклада министра образования Андрея Иванца. Глава государства также расспросил о работе молодых специалистов на местах. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Я попросил данные, чтобы мне представили. 5300 молодых специалистов. Почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Но где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцев, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность, но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
4: Так точно.
3: Хотелось бы узнать, как практически здесь все это реализуется. Ну и кадровые вопросы, если они у вас какие-то будут, и организационные.
2: Главе государства было доложено о готовности учреждений образования к началу нового учебного года. К 1 сентября паспорта готовности были подписаны во всех школах. Министр пояснил, что в этом году заканчивается реализация трехлетнего плана по модернизации школ. За три года более чем 300 школ капитально отремонтировали. Александр Лукашенко поставил задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть, поставил задачу президент.
1: В мире.
2: Миграционный кризис в испанской Сеуте превратился в гуманитарную катастрофу. Сотни тысяч жителей протестуют по всей стране. Эпицентр в Мадриде. Полиция действует жестко, передает ОНТ Бай. Протестующие выступают против бессилия властей и требуют отставки правительства. Официальный Мадрид не способен решить проблему повальной миграции и не может договориться с властями Марокко о возвращении нелегалов. Для разгона протестующих полиция применяет водометы и слезоточивый газ. Хаос и в Барселоне. Люди обвиняют премьера во лжи и скандируют в Сеуте. Будто не продается. А в Лондоне начала работать первая служба роботакси. Как сообщается, в отличие от США и Китая, где в ряде городов роботакси работает автономно, без водителя человека, Европа придерживается более осторожного подхода к использованию беспилотных такси. В Лондоне за рулем такси по-прежнему будет находиться человек, который будет наблюдать за поездкой и сможет схватить руль, либо нажать на тормоза, если возникнет проблема. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
5: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? AutoGo сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. AutoGo. Твой проводник в мире авто из США.
6: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
7: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: января 2029 года.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Витебск. Везде и всегда.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского горосполкома Владимира Кухарева. В Литве спустя почти две недели после бури без света остается более 4000 потребителей. В Витебске стартовал чемпионат страны по прыжкам на батуте. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: В Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси принял с докладом председателя Минского горосполкома. Встреча началась с личного поздравления. Александр Лукашенко отметил, что 3 сентября исполняется ровно 6 лет с момента назначения Владимира Кухарева руководителем столицы. Можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, главное перспективы, сказал президент. В ходе доклада обсуждался широкий спектр вопросов развития города. Ключевыми темами стали экономическое развитие Минска с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство, а также кадровые вопросы. Подробности приводит Пол Перво.
2: То же самое и строительный комплекс. Ну, ясно, что Минск шевелится, строите вы и дороги, и жилье, и культурное учреждение, и художественный наш музей этот, и история этот музей, это все висит в основном на городе. Ну, а как с другими вопросами строительства? Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска, это очень важно. В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
0: В мире.
1: После мощного урагана, обрушившегося на Литву 22 августа, около 4000 потребителей все еще остаются без электричества. Со ссылкой на оператора электросетей сообщают литовские СМИ. Компания планировала восстановить электроснабжение до прошлой субботы, 29 августа, однако до настоящего времени все неполадки до сих пор не устранены. По словам представителя оператора электросетей, в некоторых местах сеть полностью разрушена. В наиболее пострадавшем Утянском регионе последствия устраняют около 100 бригад.
0: Новости спорта.
1: В Витебске состоялась торжественная открытие чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте. Сильнейшие спортсмены страны будут состязаться за звание чемпиона страны в индивидуальных синхронных прыжках среди мужчин и женщин, а также в смешанных синхронных прыжках. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: акция во всех магазинах Веста.
4: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витя.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: люблю, четверг, 16:10 в нашем городе. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, Александр. Ну, друзья,
0: что у нас... Что у меня так постоянно официально, как будто вы в вечернем платье, а я в смокинге.
1: А ты как?
0: Вот
1: ты же
0: так,
1: точно
0: вот,
1: так же.
0: Нормально, так, вот, нормально, хорошо.
1: Так, подожди, это как, понимаешь, это как в любой компании. Ты приходишь, пускаешь пыль в глаза, ну, в смысле официальный, то он все серьезно, потом такой, да ладно, все нормально. Ну, и вот так-то
0: бывает. А потом все такие, когда ты ушел, говорит, какой дурачок, чистое слово.
1: Ну что, и такое бывает. Ну ничего страшного, зато таким образом можно найти свою компанию. Потому что кто-то из 10 не скажет, что ты дурачок, а скажет, о, наш человек. Да, что касается интересных экспериментов в жизни. Я вот хочу...
0: О, давай, сына,
1: подожди,
0: начинай.
1: Не туда ты пошел сразу, я уже прям чувствую.
0: Сейчас я рассказывать про эксперименты в жизни, радио друзья делают громче.
1: Нет, можно тогда бежать, просто про эксперименты рассказывать. Так вот, в чем заключается эксперимент? Если честно, мне очень интересно. Вот ребята, которые родились уже с интернетом, да, уже, ну, вот тот век, в котором мы сейчас живем, насколько они воспринимают, может быть, среди слушателей наших есть такие, насколько вы хорошо воспринимаете, ну, вот какие-то такие старые фильмы, я не говорю про какие-то классические кинокартины, по которым можно разбирать кино, да, говорю не про фэнтези, а про какие-то вот такие бытовые,

0: экран.
1: Но я же не об этом хотела сказать.
0: А о чем?
1: Мне просто интересно, как, каково другим людям? Чувствуют ли они тоже что-то, что-то другое, не похожее на то, что ощущается каждый день вот в том ритме, в котором мы живем? Может быть, и у кого-то ностальгия, но это те, кто помнит те времена, да? А для тех, у кого не было вот таких времен, как воспринимается вообще таксофон, свободное время, газеты и все остальное?
0: Это я не знаю, это у них там. Если вам
1: вот можете,
0: возьмите нам, напишите вайбер 7071071. Все, торжественно перерезаем ленточку, открываем хорошую компанию сегодня.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витя.

0: Группа Parade of Lands по умолчанию звучит хорошо, но как они звучат вживую, это, конечно, ни с чем не сравнимо. Я думаю, многие поймут, потому что некоторые из вас, точно знаю, присутствовали на пойме. А что касается другого присутствия, которое наверняка придется по вкусу всем автомобилистам, так вот, партнер вечернего шоу компания «Автосеть Шины и Диски» открывает свои двери. Подготовьтесь к зиме в магазине «Автосеть» до конца сентября. Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Порше» Якубовск 75, «Автосеть» Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь 3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем городе 16:24.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: слышишь, Анастасия, это ж не пробелы в памяти, но мы не напоминали нашим радиодрузьям, что можно, как обычно, выиграть у нас билетики в кино, а в, ну, там, 16:35, грубо говоря, через минуток 10, да? Вроде не говорили, да?
1: Ну, напоминаний не было, но, мне кажется, красной линией через этот час тянется тема кино. Вот здесь просто невозможно это отрицать. Ну, давайте мы ее и завершим. Но финал часа ждать не придется, потому что уже после длинного дубля будет и игра «Стоп-кадр».
0: Ну, а пока послушаем новости кино, что там происходит в киноиндустрии. Кто что снял, где снялся, вообще скандалы, интриги, расследования, может, даже будут.
2: «Горячий хит» на радио «Витебск».

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Режиссер-сценарист и архитектор киновселенной DC Джеймс Ганн отметил важный этап в съемках продолжения «Супермена» «Человека завтрашнего дня». Их, этих самых съемок, завершение. Премьера сиквела намечена на июль следующего года. Дэвид Коренсвит опять сыграет человека из стали, которого прислали на Землю с умирающей планеты, чтобы он стал новым богом для человечества. Но качественное американское воспитание сделало из пришельца полезного члена общества. По сюжету, продолжению фильма угрожает провал «Супергерл» в прокате, а еще прилетает злодей Брейниак. Чтобы победить такого могущественного антагониста, понадобится совместное усилие Лекса Лютера и Супермена. К своим персонажам из первой части вернутся Николас Холт, Милли Олкок, Изабелла Мерсет, Нейтан Филлион, Скайлер Дизонда и другие. Из сериала «Фонари» на огонек забежит Аарон Пьер. Также к ансамблю присоединилась Адриа Хорна, которая официально играет воительницу Максиму, хотя все подозревают, что она новая чудо-женщина.
1: За кадром.
0: Джо Карнахан убедил стриминг Netflix в своей полезности, поставив криминальный триллер «Лакомый кусок», и за это получил от сервиса заказ на следующий проект – боевик с Марком Уолбергом «The Operator». В ленте рассказывается о бывшем солдате специального назначения высочайшей пробы, который теперь работает на ЦРУ и заметает за агентством все неосторожно оставленные следы. Когда ему дают приказ охранять самого отвратительного человека на планете, задание превращается в игру на выживание с очень высокими ставками. «Лакомый кусок», где главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, за первые три дня на платформе собрал 41 миллион просмотров. Это лучший старт для полнометражного релиза после выхода «Счастливчика Гилмора 2». В 93 странах в момент премьеры фильм стал первым номером в местных чартах стриминга.
1: Длинный дубль.
0: До Нового года чуть менее полугода, но компания «Атмосфера кино» уже начала подогревать зрителей заради очередных, хочется надеяться, рекордных сборов. 1 января 2027 года в прокат выйдет «Чебурашка 3», триквел самого кассового российского фильма. Такое звание невольно обязывает соответствовать, поэтому борьба за кошельки в новогодние праздники развернется нешуточная. А чтобы потенциальные зрители не забыли отложить денежки на оные мероприятия, прокатчик заблаговременно запускает продажу билетов, в честь чего обнародован и тизер. Трейлер. В третьей части градус плюшевой мимишности зашкалит, ибо помимо самого Чебурашки на экране будет присутствовать и вся его семья в полном объеме. Мама, папа, старший брат и дедушка. Встреча с родственниками обернется для героя кризисом самоидентификации. Тварь ли он ушастая или, лабобу, завидный? Параллельно с этим Гена занят привычными делами, противостоит сносу своего дома и обретает любовь. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, сыгравший Гену, и Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку. Вместе с ними в фильме появятся Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и другие. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: День на радио Витебск.
3: Hello, Lady Gaga, and you're listening to radio.
1: Витебск. Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Ну вот, через несколько секунд перегреется наш Вайбер 707-171-071. Почему? Кто не знает. Да потому что, как всегда, он будет вскипать от количества сообщений, которые вы нам присылаете в качестве своих вариантов ответов на игру. А играем мы в стоп-кадр. Стоп-кадр – хорошая игра, я вам хочу сказать. Потому что два билетика в кино на любой киносеанс, любой кинотеатр – это не валяется вот так вот в городе. Идешь, значит, и вот тут вот, пожалуйста, набери. Нет, это купить надо, а у нас бесплатно. Правда, Анастасия? Да, добрые люди.
2: Да, у нас здесь практически бесплатно. Вот вместо денег мы просим ваше время, друзья. Такие попрошайки, знаешь. Можно немножко времени,
1: ты,
2: пожалуйста?
1: Ты читала эту сказку о потерянном времени?
2: Нет, я не читала.
1: Ты что? Так.
2: А что, стоит?
1: Да,
2: хорошая?
1: Да, это детям надо читать вот это обычно. Ну, хорошо.
2: Ну, придет мое время. Так вот, что касается нашей концепции игры, друзья, все просто. Есть цитата из фильма, но правда не до конца. Мы ее договариваем. Вам остается только заполнить пробелы. Обычно они где-то в конце, в виде одного, максимум двух слов. Мы будем ждать ваше сообщение в Вайбере по номеру 707-171-071. Чуть не сказала, что еще где-то, но нет, только Вайбер. Пожалуйста.
1: Сегодня Анастасия у нас подготовила слово. Сегодня классика. Прям классика литературы, классика кино... как правильно сказать?
2: Киноклассика.
1: Вот, все правильно.
2: Вот тебе, пожалуйста.
1: Все, готовы? Я замер. Все замерли?
2: Лед тронулся. Господа присяжные заседатели, командовать парадом. Ну и все.
1: Ну и все, а продолжите дальше, да? Не надо только писать «Здравствуйте», из какого фильма, какому герою это принадлежит. Не надо, если хотите выиграть, быстренько пишите через несколько минут итоги.
0: Стоп-кадр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Вот, подводим итоги мы игры «Стоп-кадр». Спасибо за сумасшедшую активность. Как всегда, много претендентов. Победитель, как всегда, в одном фильме, как говорилось, должен остаться только один. Надо пересмотреть, наверное.
6: Ну, вот оно, вот оно. Но, кстати, интересно, что будет пересматривать человек, который сегодня победит, потому что карт-бланш на руках. Ну, я имею в виду что? Что можно выбрать любой фильм в любое время в любом кинотеатре нашего города. И компания еще будет, потому что билет это два.
5: Да.
6: Ну все, рассказали, остается только объявить имя победительницы.
5: Номер заканчивается. Слушай, девочки рулят. Послушай, я вот что-то смотрю, что больше девочки у нас выигрывают. Почему?
6: Не знаю, может быть, потому что девочки все еще на работе.
5: А мальчики, мальчики работают без телефонов.
6: Ну ладно, да, такое тоже может быть.
5: Ладно.
6: Но давайте, может быть, заодно и узнаем. В общем, поздравляем мы сегодня девушку, чей номер заканчивается на 493, зовут Елена.
5: Леночке достаются те самые билеты, о которых мы говорили. Завтра продолжим наши веселые игры в игре под названием «Стоп-кадр». Хотите быть победителем, обязательно включайтесь в хорошую компанию, как обычно, с 16 до 20.00.
4: «Стоп-кадр».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Новинка на радио «Витебск».

0: на радио Витебск.
1: О как!
2: Я помню, Анастасия, начинался вот этот вот веселый раскардаш на телевидении. Значит, я про то, что вот эти желтушные программы, значит, с программы «Окна». Вот это
3: короче,
2: вот,
3: нулевые ты имеешь
2: да,
3: в виду.
2: Да, да, да, это так. Первая была программа, когда вот всем показывали, как здорово копаться в грязном белье, в личном.
3: Подожди, это программа, это «Прародитель дома 2»? Да?
2: Ну,
3: там... Или они где-то там
2: нет,
3: плюс-минус
2: нет,
3: в одно время?
2: Нет, там в студию
3: время.
2: Приходили разные люди, и они
3: я
2: начинают
3: помню,
2: ругаться.
3: Я вот помню, что Нагиев ее вел. Да, я помню, в чем заключалась концепция программы. Мне просто интересно, это оттуда ноги растут? После этого поняли, что этот вот скандалы, грязь.
2: Это был ящик, это вот... Пандоры, оттуда все. Ну, слушайте, вот просто нам интересно, как живут звезды, как они... Ну ладно, живут, но вот как они умеют отдыхать. Вот Бекхэм недавно выложил свой кабачок, вот этот вот длинный, который... Вначале он, правда, тыквой ее взял, назвал этот кабачок. Вот. А сейчас они опубликовали фотки, как отмечали
3: нет,
2: 50 лет
3: подожди,
2: Вички Бекхэма.
3: Ты не оттуда заходишь. Ты не оттуда
2: давай.
3: Заходишь. Нужно сказать, во-первых, о том, что недавно у Виктории Бекхэм был день рождения.
2: Да.
3: Был день рождения, в который очень трогательно Бекхэм ее поздравил. Он собрал какие-то архивные видео, не выпустил, ну, такой концентрат, знаешь, там, где она беременная, там, где она молодая совсем, когда они только познакомились, там, где она маленькая принцесса вот эта, которая, в которой уже чувствовалась вот эта вот перчинка, за которую ее Бекхэм и полюбил. И все было так замечательно, и на следующий день, собственно говоря, выходят фотографии там, где Виктория Бекхэм не в минозе, на плечах своего суженого, выползает из какого-то заведения. Ну, собственно, продолжай.
2: Значит, шумно она отпраздновала свое 50-летие. Уже подсчитано, что на вечеринку в закрытом лондонском частном ресторане потратили 250 тысяч фунтов стерлингов. Подавали дорогое вино, бутылка которого стоит 3000 фунтов. Уезжала она на мужа, ее Бекхэм оттуда выносил. Благо, мужчина сильный.
3: Так потратились, на такси уже не хватило.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Как всегда, подходим мы к 17.00, не одни, а вместе с нашей службой информации и большой выпуск новостей. Ну, как большой? Минут 5, наверное.
1: Да, стандартный выпуск. Татьяна Белоголовкина, конечно, поработала отлично.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поручил руководству Минска удерживать высокий уровень средней заработной платы в столице, но избегать его искусственного форсирования. Об этом глава государства заявил сегодня на докладе председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает Белта. Главе государства было доложено о стабильной работе экономики города. Средняя номинальная зарплата достигла отметки в 3878 рублей. Это достаточно высокий уровень. Мы будем делать все, чтобы его удерживать, заверил Владимир Кухарев. Однако президент предостерег от чрезмерного роста доходов без соответствующего экономического обоснования. Потому что зарплата, огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске, это по всей стране разойдется. Мы будем эти деньги съедать ростом цен, предупредил Александр Лукашенко. Глава государства особо отметил, что рост доходов не должен опережать развитие реального сектора. Не должно получиться так, что зарплата, доходы населения неимоверно растут, а производство падает. За этим надо наблюдать, чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают, поставила задачу глава государства.
1: В мире.
2: Правительство Финляндии предлагает продлить до 31 декабря 2028 года действие закона о безопасности границ. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте МВД страны. Таким образом, власти намерены оказывать противодействие инструментализированной миграции на восточной границе Финляндии. Напомним, что въезд российским туристам был запрещен в сентябре 2022 года, а в ноябре 2023 власти страны закрыли автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Центральный банк Нидерландов официально уведомил, что в рамках реорганизации, объявленной в прошлом году, будет сокращено порядка 290 штатных должностей, пишет Белта. Реорганизация в основном затронет те отделы, которые отвечают за информационные технологии, финансы, кадры и коммуникации. Такие меры направлены на экономию средств. Сокращение штата, уменьшение числа привлеченных внешних сотрудников, а также ряд других мер по сокращению расходов приведут к экономии свыше 70 миллионов евро.
1: В Беларуси.
2: Около 600 метров торговых рядов развернут на День белорусской письменности в Костюковичах. Об этом журналистам рассказали в Главном управлении торговли и услуг Могилевского облсполкома, передает Белта. В торговом обслуживании праздника примут участие 53 субъекта хозяйствования, а также ремесленники, рассказали специалисты. Еще одной локацией праздника станет гастрономический фестиваль. Здесь гости-участники смогут попробовать разнообразные блюда национальной кухни. 33-й День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет города Витебска оказывает услуги по монтажу, ремонту, архитектурной подсветки зданий. Телефон 62-35-24. Горсвет города Витебска на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62-35-31. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: вы думаете, Анастасия, если я опять с вами поздороваюсь, это признак хорошего тона или это признак, ну, как бы...
1: Дегутанство чуть-чуть.
0: Странности какой-то.
1: Или не очень хорошей памяти.
0: Ну.
1: Такой, ой, а кто вы? А, так вот, здравствуйте. Давно не виделись.
0: Ну, просто мы интеллигентные люди. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте,
1: Александр. У нас опять эта странная сценка, вот знаешь. Это очень плохой театр, который вот постоянно в афише стоит одно и то же.
0: А, я тебе расскажу историю.
1: Давай.
0: Вот про плохой театр. Вот зря ты не имеешь права высказывать, ну, вот такие оценки давать. Я тебе расскажу историю. Значит...
1: Почему я не имею права? Но...
0: Я тебе расскажу.
1: Ну, давай,
0: значит,
1: давай, давай.
0: Был свидетелем того, как один тиктокер, как один тиктокер на новогоднем корпоративе, ну, назовем это так, где было много разных компаний, и он решил спеть. Один раз он попросил спеть, ему дали такую возможность, он спел, надо сказать, что спел он...
1: Не очень удачно.
0: Ну, ниже среднего, скажем. Когда так поют, это не показывают. Да,
1: это можно, показывает степень алкогольного опьянения.
0: Можно
1: возможно.
0: Показывать, ну, если ты друг, да, в дружеской компании, после бани где-то. Вот. Но потом он подошел еще через несколько часов, уже, ты понимаешь, в это время вокальные данные уже немножечко ухудшились. И слуховые, и все. И он еще раз попросил, значит...
1: Это оказалась какая-то медийная личность, просто очень уставшая. Это к этому?
0: Нет, он ему все стали говорить, что ну не надо, потому что вы не обладаете такими данными, чтобы... И он сказал, а это не вам судить. Это должна судить публика.
1: Которая... Саша, да. Есть хорошая фраза. Не вам судить, но мы осудим. А у нас...

0: объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи «Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Что там у нас с пробками в городе? Как обычно? Или есть нюансы, как вчера? Ты не смотрела часом, Анастасия? Помоги, пожалуйста, автомобилистам и их женам, их детям.
2: Может внукам, правнукам. Всех вспомним.
1: Любовницам, может быть. Ну чё?
2: Тише, да о чем? Ну, я не знаю таких людей. Вообще
1: да?
2: Нет.
1: Так, и
2: вот видишь, вот. Поэтому непонятно,
1: ну,
2: о чем говорить.
1: Ну я гипотетически.
2: Но тут, да, ладно, гипотетически. О, знаешь что?
1: Чё?
2: Возможно, не совсем в городе, скорее в черте. О, так, подожди.
1: Дай-ка, я найду. Как будто тебе подарили два мешка картошки.
2: Там просто, понимаешь, там пробка из-за того, что ведутся некие дорожные работы. И вот я пытаюсь найти, что же это за часть такая нашего города, а вот все никак не могу понять. Ничего у меня тут не засвечивается. Р-112.

0: это уже как будто бы вот в сторону Ведьбы куда-то, мимо Осиповщины, Андроновича, вот туда, за Андроновича немножечко.
1: На север, на...
0: В сторону Бабиничей.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот, вот там, в общем, ведут какие-то дорожные работы, и поэтому и с одной, и со второй стороны там сейчас пробки. Скорее всего, поставили светофор, который регулирует последовательность проезда автомобилей. Так что имейте в виду, если вдруг кто-то прямо сейчас работает на автомобиле и в скором времени отправится туда, то вот там нужно быть морально готовым. Что касается пробок в городе, то в целом нестандартных никаких ситуаций вроде как не предвидится. Стандартно Герцена, Фрунзе, Ленина. Немножечко, конечно, вспомним про то, что проспект Черняховского у нас заполнен. Если вы планируете поворачивать на Воинов интернационал, аналистов вот в той части города. Ну и два моста.
1: Ну, как обычно. Тем не менее, друзья, давайте поднимать себе настроение веселым миргом, как обычно, как всегда. На счет раз, два, три включаем аварийку своего автомобиля. Несколько секунд миргаем. Об этом можно писать. Вайбер 707-1071. Если вы миргаете, мы вам передаем привет. Особенно передаем привет, если там ответочка какая-то есть. Вообще супер круто. Но самое главное, это наше хорошее настроение в хорошей компании. Готовы? Поехали, погнали, полетели.
0: Раз, два, три, мир!
2: Хорошая дорога в хорошей компании.
3: Все мы изначально

0: Геннадий на КамАЗе нам отмергал на Гагарина, прислал нам мощный такой гагаринский привет. На это поехали! Геннадий, вам хорошего вечера. Спасибо за приветы мощные.
1: А вот еще у нас есть Аннушка. Она отмергалась на Московском проспекте. Желаю всем хорошего вечера.
0: На Матизе у нас Мария помергала. Тоже пожелала нам хорошего вечера. И всем радиослушателям радио Витя спасибо за Зиверт написала.
1: О, отлично. Есть у нас еще Григорий на проспекте Черняховского. А тоже желает всем хорошего вечера, говорит, своих не заметил.
0: На Фрунзе есть Елена, помергала возле БСМП, ответочки не увидела. И тоже спасибо за привет
1: нам. Ой, кстати, есть на Фрунзе еще и Стас, который, ну, написал, отмергался. Ну, вот и вам большие-большие приветы.
0: Сергей, мир на Московском проспекте. Принимайте тоже, вам хорошего вечера.
1: А у меня тоже есть Сергей, у нас как будто карточная игра здесь с тобой какая-то. Добрый день, я написал Сергей, мерк на белом МАЗе 5075 на Белнефтехиме на Титова. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Привет, Саша и Настя, и вам тоже большой-большой привет.
0: В горячем месте нашего города Артем находится, он отмергал на мосту Блохина. Всем хорошего настроения.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: девочки, дорогие, 17:27 в нашем городе. В середине часа небольшая подборка новостей, а потом у нас развеселая автомобильная игра под названием «Автобум» с хорошим призом от наших друзей. Причем мы не только играем, но и вспоминаем и говорим о народных автомобилях. В общем, автомобилистам будет очень интересно.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске ко дню белорусской письменности презентуют поэтический сборник медицинских работников. Спасатели ликвидировали возгорание в помещении магазина в Полоцке. Обновленный зал кинотеатра «Мира» открылся в областном центре. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Автобум.
1: Ну что, понеслась у нас здесь самая интересная, самая захватывающая игра, потому что действительно придется немножечко попотеть, и самое главное, глазами поработать. И нет, никому не будем глазки строить, друзья, будем высматривать автомобили конкретной марки. Сегодня у нас и подложка такая интересная.
2: Друзья, мы продолжаем серию игр под названием «Автобум». Играем вместе с сетью магазинов автозапчастей «СВ Моторс». Одних комплекты подарки, в которые входят различные приколюхи, которые понадобятся любому автомобилисту для эксплуатации своего автомобиля. Так вот, вот этот вот набор большой автомобилиста от сети магазинов автозапчастей «СВ Моторс» опять кто-то получит сегодня здесь в хорошей компании. Как всегда, мы вспоминаем какие-то автомобили, о них коротенько рассказываем, а потом даем задание, которое вы выполняете. Кто быстрее выполняет задание, тот и получает этот подарок, о котором мы говорили. Более того, все участники, все победители розыгрыши вот этих побудней еще автоматически становятся участниками большого розыгрыша. В конце месяца один самый счастливый получит масло и полный набор фильтров для своего автомобиля, для того, чтобы порадовать этого ненаглядного железного коня.
1: А давай мы сегодня поступим немножечко иным образом. Сразу начнем перечислять, какие недочеты могут быть в автомобилях по наблюдению нашего партнера этой игры. А после этого назовем, какую машину будем искать.
2: Ты знаешь?
1: Да-да.
2: Нет, потому что это легенда. Вот вы знаешь, мы рассказывали по машины, которые совсем свеженькие, да? А сегодня у нас на обзоре легенда. Volkswagen Passat B3. Тот самый в свое время мечта многих белорусов, на котором и на дачу, и на свадьбу, и в лес, и в кукурузное поле. Сейчас эта машина доступна как никогда. Ее даже можно купить за месячную зарплату, между прочим.
1: Чью? Только вопрос. Остается открытым. Ну ладно.
2: Volkswagen Passat B3 ценился автолюбителями за выдающуюся надежность и практичность. Оцинкованный кузов, неубиваемая подвеска, выносливые двигатели, огромный багаж. Просторный салон, доступные запчасти, простая ремонта. Жаль, время берет свое. И исходя из статистики продаж SV Motors, выделяют основные расходники для технического обслуживания. И исходя из возраста этих автомобилей, для обслуживания Passat B3 нужно абсолютно все. И это все есть в магазинах автозапчастей SV Motors. Ребята в компании SV Motors, конечно же, подготовились к запросам автовладельцев. Эти и другие запасные части для других автомобилей также есть в наличии в магазинах SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды. Теперь, Анастасия, задание давай.
1: Так а что? Мне кажется, люди уже начали присылать здесь задания, по крайней мере, те, которые с нами играют не первый день. Друзья, но тем не менее, давайте поступим следующим образом. Все те, кто прямо сейчас прислали фотографию, аннулируются, к сожалению, потому что не был дан сигнал.
2: Это фальстарт.
1: Да, это фальстарт. Мы здесь за честную игру, поэтому номер 707-1071 для тех, кто только-только к нам подключился. Ну а правила игры следующие. Ищем сегодня, как уже и сказал Саша, Passat. Давай.
2: С указательным своим пальцем сфотографированный. Указательный ваш палец и Volkswagen Passat B3. Вот такое задание. Пожалуйста, кто первый, тот и молодец, тому приз от SV Motors.
0: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
3: Автобум. Я вот, Анастасия, думаю, больше человек будет радоваться тому, что он выиграл сейчас большой приз от SV Motors, или больше будет радоваться, что, там, грубо говоря, в конце месяца мы разыграем комплект фильтров для его автомобиля и масла, ну, для ТО автомобиля. Вот что радостней?
4: Я не знаю, я думаю, что радостно и сейчас, и радостно, возможно, будет потом. Но когда это потом будет, пока непонятно. Потому что условия абсолютно одинаковые для всех. Участвуешь, побеждаешь, и у тебя есть возможность выиграть еще один дополнительный приз. Ой, спасибо большое нашим партнерам за такую возможность. Ну, честное слово. Что касается победителя, переходим к нему.
3: Да, было очень много наших радиодрузей, которые присылали фотографии Passat B3. Ну, мы просили с указательным пальцем. Кто-то не услышал, все равно с большим пальцем пристали. Указательный палец сегодня рулит быстрее всех. Оказался Я тарахчу, как Passat B3, понимаешь, уже который бедный, несчастный. Андрей, номер телефона заканчивается на 9048. Причем фотка Passat'а в гараже, которого, наверное, будут красить, судя по подготовке. Ну, круто, прям живая фотография. Машина, которая, мне кажется, вот досматривается до сих пор, потому что это надежный труженик до сих пор в трудолюбивых руках. Андрея поздравляем, конечно же. Друзья, у каждого нашего радиослушателя есть возможность по будням выиграть большой приз от SV Motors в игре под названием «Автобум», приблизительно в 17:35. Присоединяйтесь к нашей компании. Вот если бы ты, Анастасия, было по ту сторону приемника, ты бы играла?
4: Возможно.
3: Почему возможно?
4: Ну, я женщина, я никогда не знаю точно.
0: Автобум. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take it.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Хотелось бы, чтобы путь наших радиодрузей на дороге был действительно очень комфортным и хорошим. Но вот у кого-то ДТП случилось, да, и затруднено движение наверняка.
1: Да, к сожалению, есть такое. Вот непосредственно, сейчас я тебе скажу, где у меня здесь что-то немножечко лагает интернет. Но, тем не менее, на Замковой, вот сразу как переезжать с Кировского моста, Кировский мост переезжаешь, и вот этот отрезочек, и там, как я понимаю, огромная-огромная пробка, числится ДТП. Ну, какое-то время назад, но тем не менее, видимо, все еще не разобрались. Есть, кстати говоря, еще одно, или, по крайней мере, было, а нет, слава богу, все разрулилось, возможно. Поэтому вот об этом хотела сказать. Просто будьте осторожны, друзья, ну и, конечно, не забывайте, что, наверное, часть залога вот вашего хорошего самочувствия на дорогах, это, конечно же, в том числе ваши шины. Поэтому партнер вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски, подготовьтесь к зиме. В магазинах «Автосети» до конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Форша Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35, и «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Хорошая дорога

0: Но наша служба информации всегда на страже свежих новостей. Тут уже, извините, бабки не ходи, но у нас свежие новости, я про это.
1: Наши службы и опасные, и трудные.
0: Нет, это про другие службы, а у нас... Хотя про службу информации надо написать песню, наверное.
1: Ну, да, надо над этим подумать. В общем, мы подумаем над текстом, а вам уже готовый.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: которая слушает. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебской областной библиотеке имени Ленина состоится презентация поэтического сборника медицинских работников и «Словом исцелять», приуроченная ко Дню белорусской письменности, передает Белта. В книгу вошли лучшие произведения участников республиканского конкурса патриотического стихотворения «Помним, гордимся», инициированного Белорусским профсоюзом работников здравоохранения. Масштабный творческий проект объединил более 700 талантливых медицинских работников со всех уголков Беларуси. Активное участие в конкурсе приняли 32 представителя здравоохранения Витебщины, заявившие свыше 70 поэтических работ. 23 автора вошли в это издание. Несколько экземпляров сборника передадут в фонд библиотеки имени Ленина. Вчера вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в магазине по проспекту Франциско Скорины в Полоцке. Когда подразделения МЧС прибыли на место происшествия, торговый зал был заполнен дымом. На момент возникновения пожара в магазине покупателей не было. Двое работников покинули его самостоятельно. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. На месте инцидента работало 6 единиц техники МЧС, проинформировали в пресс-службе ведомства. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета завершил проверку по факту гибели пенсионерки в лесу. Специалисты установили, что женщина скончалась от общего переохлаждения организма, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области. Напомним, в начале июля местный житель, который отправился в лес за грибами, обнаружил в лесном массиве тело женщины. Правоохранители установили личность погибшей. Ее оказалась местная жительница 1940 года рождения, которая на тот момент уже значилась как без вести пропавшая. Для выяснения точных обстоятельств трагедии была назначена судебно-медицинская экспертиза. Обновленный зал кинотеатра «Мира» открылся в Витебске, сообщает издание «Витебичи». Согласно дизайн-проекту, который выполнен по заказу киновидеопроката на кафедре дизайна Витебского технологического университета, изменилась цветовая гамма в интерьере помещения, произведена замена освещения, установлены новые кресла. Вскоре здесь дополнительно установят 18 реклайнеров, кресел-трансформеров с выдвижной подножкой и спинкой с регулируемым углом наклона, что даст возможность зрителю смотреть фильм полулежа. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромет». Там.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: согласись, Анастасия, есть такая баррикада, которая разделяет собачников и кошатников. Здрасте, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Я бы не сказала, что это баррикада, но действительно такое разделение есть, и мне кажется, редко встретишь человека, у которого сразу все.
0: Есть такой человек перед тобой, конечно. Я, значит, ну, при этом, да, можно бесконечно хвалить одних вторых. Кстати, напишите, нам просто интересно, среди наших радиослушателей, кого больше, собачников и кошачников, хотя, мне кажется, ответ предопределен, потому что, ну, котику что, поменял ему лоточек, там, вот этот вот.
1: Мне кажется, ответ предопределен количеством свободного времени и квадратными метрами
0: тоже,
1: на лицо.
0: Да.
1: Да, потому что, ну, собаку даже вот, ну, многим же хочется, знаешь, большую собаку.
0: Да, у меня есть,
1: им же так не очень хорошо в квартирах небольших.
0: У меня есть знакомый Леша. Кстати, ты, у тебя кузнеца нет знакомого? Леша кузнец. Так вот, он всегда приезжает, и он всегда говорит: Сашка, вот у тебя овчарка, вот я хочу себе овчарку. А он все, говорит, ну меня же из дома выгонят. Это ж, ну, ей надо бил. И вот все, и он у него, это вот, ну, он просто такого возраста приблизительно, как я. А это же у нас в детстве овчарка. Вот четыре танкиста и собака, вот кино было. Там про Мухтаров, эти собаки.
1: А
0: все.
1: У меня была реклама собачьего корма, поэтому ретривер. Ну, вот это вот. У каждого свое. У кого-то классические фильмы. Реклама, здрасте.
0: Ну, вот, так вот, ребята, давайте так. Кошки, лучшие друзья человека, биологи нашли подтверждение. Эмоциональная связь кота и человека отвечает, ну, за эмоции, отвечает гормон окситоцин, гормон любви. И вот когда человек с котом общается, ну, не дерется там, а ласково, кот урчит, залез на вас. Вот это вот тарахтит, как трактор. Вот, окситоцин выделяется и у котика, и у вас. И вы, в результате, оба успокаиваетесь. Понимаете? Это вот доктор.
1: Ну, вот знаешь, вот здесь это абсолютная правда. Я вот...
0: Мы даже медленно с тобой стали разговаривать. Обрати внимание.
1: А потому что начинаются вот эти вот картинки возникать в голове, понимаешь? И ты такой, ой, ты расплываешься. Это вот сегодня был случай. Тоже у меня кошка. Mm-hmm. Да, она еще не очень большая, но тем не менее. И вот она сегодня, ты понимаешь, ходила по дому, и она пришла ко мне. Mm-hmm. Пришла ко мне просто...
0: Сколько месяцев там? Четыре?
1: Ну, четыре, да, четыре. Yeah, где-то так. Вот, и она пришла ко мне и просто уже мурча где-то из-за двери, она приползла, легла вот так вот около живота, я на нее руку положила, и все. И мы вот так вот продолжили, собственно, отдыхать. И все, и у тебя мир останавливается, у тебя все хорошо по умолчанию, что бы там ни было.
0: Друзья, общайтесь с нами, нервно спокойными людьми, хорошая компания на радио Витебск.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Ребята, не пропустите вспышку, как вот песня называется, вспышки. Это я про шины, которые можно заранее приобрести, между прочим, пока не грянули холода.
1: Да, давайте заполним все-таки это пространство чем-то важным. Партнером вечернего шоу компании «Автосеть» шины и диски. Подготовьтесь к зиме в магазинах «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петровске, Обровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Анастасия, нужно срочно объявлять. У нас впереди реклама, после которой нельзя переключаться. Потому что что?
1: Потому что у нас есть важная тема, о которой хочется поговорить.
0: Рубрика «Обсудим, не осудим» после небольшой важной рекламы.
2: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
4: Обсудим, не осудим.
0: Ну, что-нибудь без желтухи мы вообще, да? Мы серьезная тема у нас
1: сейчас. Да чего добавим сейчас? Не переживай.
0: Да, давай.
1: Ну, ладно, не совсем желтуха.
0: Не совсем.
1: Да, потому что действительно абсолютный факт. Наверняка многие поттероманы видели, что вышел полноценный трейлер, да, сериал по Гарри Поттеру от HBO. И я знаю, что многие в восторге. Многим очень понравилось. Но до этого же было столько всевозможных разговоров, когда устраивали кастинг. Да, когда устраивали кастинг, не устраивали актеры. Переживали из-за того, что там всех попоменяли. Потом говорили, что какой-то очень мрачный цветокор нужно убрать, потому что был же тестовый вариант вот этого трейлера. Но его забраковали, потому что якобы недостаточно сочный, он какой-то мрачный. Это же, в конце концов, сериал для, ну, и в том числе и детей, наверное, и подростков. Да? Хотя, знаешь, я смотрю некоторые части Гарри Поттера периодически и такая, ну, какие дети, какие подростки.
0: Не, ну, там там мне очень интересно. Я же не сразу. Я потом, когда уже все посмотрели, спустя много лет, я стал это все смотреть со своими детьми, и я видел, то есть, как у Гарри Поттер взрослеет, и так страшнее, страшнее становится все. Да, это очень круто было вообще все.
1: Я, знаешь, я думаю, что здесь вот что интересно обсудить. Последнее время, ну, если сравнивать российский кинорынок, если Россия взялась за переделки всевозможных сказок, мультфильмов, да, они их превращают в фильмы, переделывают что-то.
0: Ну, есть несколько режиссеров, не будем называть.
1: Ну, и там возникают некоторые споры, хотя в этих спорах есть и обратная сторона, то есть не все хаят, а кто-то говорит, о, так это же здорово, потому что детей приобщают. Так вот, хочется узнать, как вы относитесь к сериалу, потому что конкретно Запад именно этим и грешит. Он полнометражные фильмы, ну или просто кинофраншизы, превращает потом в сериалы, чтобы побольше денег заработать. Но с другой стороны, дело же не только в деньгах, но и в том, что они продолжают жизнь героям, и наверняка фанаты этой франшизы скажут, ого, вот это да, вот это круто. Потому что, если честно, ну мне уже надоело пересматривать каждый год Гарри Поттера, не по собственной воле, но тем не менее.
0: У тебя есть же
1: Есть Поттероман. Вот, я, к сожалению, к таким не отношусь, хотя, ну, в целом, хороший фильм, правда.
0: Я не знаю, как тебе... Вот я тоже считаю, вот история закончилась. Как бы не жалко было расставаться с героями, да? Но это надо делать. И тут только жажда бабла. Вот я обожаю эту толкинскую вселенную, про кольцо, всевластие, вся эта история. Но когда я услышал, что будет снимать сериал, да, и да, я такой, да, ёксель-моксель. Ну что вы? Вот не знаю, что это будет и как это будет. И, ну, надо посмотреть же. Но... А вдруг я разочаруюсь?
1: Знаешь, я вот смотрела трейлер без звука, но, честно, вот сейчас они поправили, и мне очень нравится цветокор, мне нравится какая картинка, это все действительно выглядит так, как будто, ну, взяли какие-то пресеты из фильма, знаешь, и натянули вот на новую кинокартину. И какие-то очень симпатичные эти маленькие актеры, и как-то все органично это выглядит, по крайней мере, вот в таком небольшом хронометраже. Может быть, потом выйдет сериал, мы посмотрим все первые серии, такие, какая же это все... Неприятно.
0: Вот у меня есть такой знакомый, да, который, он всегда скептически ко всему относится и очень подозрительно. И он вот смотрит что-то и потом говорит, я не понимаю, где меня обманывают. Вот такое. Только другое слово он говорит. Ну вот надо бы смотреть, не понимаем, где нас обманывают.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Наша музыка на радио Витебск.

0: Как всегда, стучится в студию Кузьмин. Мы ничего не можем с этим поделать, потому что, ну, спорт – это важно.
1: Потому что у него рапира в руках. Давай уже признаваться. Он прям говорит, вот либо сражайтесь со мной, либо дайте время. Пожалуйста, пожалуйста, даем.
0: Спорт FM в середине часа на нашей волне. Потом, как обычно, в хорошей компании, любовный гороскоп и, конечно, трек вечера.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Коротко о главном.
1: С этого сезона дебютанты Лиги Чемпионов будут играть со специальными нашивками на рукавах. По окончании турнира их будут помещать в уникальные карточки с подписями футболистов. Такие же карты есть в NBA. Их цена на аукционах достигает 5 миллионов долларов. Остановить матчи, чтобы похлопать Месси. В Аргентине красиво проводит Лео из сборной. Местная футбольная федерация подготовила акцию. На 10-й минуте игры всех лиг прервут. На экране покажут видео о Месси, а фанаты-игроки поаплодируют. Легенда точно заслужила красивое прощание. Ришарлисон согласился перейти в Трабзонспор к Салаху и Фабинье. Зарплата бразильца вырастет в 3 раза. Тоттенхэм отклонил предложение на 15 и 20 миллионов фунтов. Новый оффер турки направят в ближайшее время.
2: Спорт-ФМ. Бывает.
1: 18-летний главарь банды планировал похищение Килиана Мбаппе во Франции. Некто Клеман был пойман полицией еще в апреле. Несмотря на юный возраст, парень являлся главой банды, занимавшейся грабежами и похищениями. А теперь всплыли и новые подробности. Оказывается, в списке готовящихся похищений значились 26 возможных жертв. Среди них Мбаппе, известный рэпер и руководители крупных компаний, сообщает «Ля Париж». Клемана поместили в одиночную камеру, а его предполагаемого сообщника освободили под надзор суда. Рауля Асенсио оштрафовали на 14 тысяч евро и лишили прав на 8 месяцев за пьяное вождение. А уже завтра защитник Реала предстанет перед судом по делу о распространении видео со своей подругой. Прокуратура ранее запрашивала для него 2,5 года тюрьмы. Вот влип так влип. Воспитанник Бетиса разрыдался вместе с мамой из-за трансфера. Пабло Гарсия был в клубе с 5 лет, дорос до главной команды, а теперь ему пришлось уйти, чтобы соблюсти финансовые правила лиги и подписать Сибальеса. Бетис продал Пабло Расингу. С базы его увозила мама и тоже плакала за рулем. Болельщики и журналисты проводили их аплодисментами и благодарностями.
2: Спорт-ФМ. Это интересно.
1: Журналист The Athletic пообещал уйти в сварщики, если Тоттенхэм активирует опцию выкупа в 88 миллионов евро за Михаила Мудрика в конце сезона. Вот как он осветил аренду Михаила в своей статье. Если бы вы были сварщиком, но не держали в руках сварочный аппарат с ноября 2024 года, ожидали бы вы, что за вами придет одна из самых богатых и амбициозных сварочных компаний мира. Если же в конце сезона за игрока реально заплатят 88 миллионов евро, то я уйду из журналистики и пойду работать. Реально сварщиком. Фанаты Оснабрюка сделали уникальный перформанс в виде американских горок с движущейся вагонеткой. Болельщики клуба второй лиги очень постарались на кубковом матче с Баварией. Команда хоть и проиграла 1-4, но в целом не подвела. Забила крутой гол уже на 5-й минуте и вела в счете. Бык ворвался на футбольное поле в Коста-Рике. Животное сбежало от хозяина и попало на стадион через главный вход. Игроки в панике разбежались и отделались лишь легким испугом. Один смельчак пытался зарядить в быка мячом, но не попал.
2: Спорт-ФМ. Что там наше?
1: Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 13-й раз подряд обыграла квалифайеров в основной сетке мейджора. Арина остается непобежденной в матчах с победительницами квалификации на турнирах такого уровня. Общий счет 13-0, сообщает Opta Ace. Свою 13-ю победу над квалифайером на турнире «Большого шлема» Соболенко одержала во втором круге US Open 2026 со счетом 6-1-6-1, разгромив россиянку Полину Яценко. Opta Ace сообщает, что все 13 побед в карьере над квалифайерами Соболенко одержала в 2 партиях. В следующем круге Арина встретится с представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой. Хоккейная «Динамо» заключила 1-летний двусторонний контракт с Максимом Мальцевым. Нападающий успешно прошел просмотр. На предсезонке Максим провел 5 встреч и отметился 2 результативными передачами. В минувшем сезоне Мальцев провел 10 матчей за «Адмирал», а также сыграл за «Челны» в ВХЛ, где в 16 играх отметился 4 очками. Сумасшедший 3-й период в исполнении Славутича бахнули «Волков» 6-3. «Шахтер» разгромил «Гомель» 7-2. Теперь знаем финалистов Кубка Солея. «Шахтер» встретится со смоленским Славутичем. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
0: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
4: Hey, I'm Katy Perry, and I'd like to wish you all a very

0: Я сейчас, Настя, вспомнил гнев наших радиодрузей, когда у нас было какое-то интервью или что-то такое, и мы не рассказали любовный гороскоп. О, помнишь, писали, а где любовный гороскоп?
1: У меня теперь... а что расстраивает людей, которые настраиваются? Понимаешь, они думают, ой, ну вот сейчас я все узнаю.
0: После рекламы будет любовный гороскоп.
2: На радио Витебск.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Ну, как обычно, там от овнов до рыб, да? Кто первый, давай?
1: Кто? Овны, конечно. Ну, не рыбы же явно. Или, тоже... или ты хочешь наоборот? Ну, ладно, я знаю, про
0: нет,
1: что ты говорил.
0: Нет, это мы 1 апреля с тобой сделаем.
1: Ну, ладно. Ну, а зачем ты раскрыл карты? Ну, ладно, мы что-нибудь еще придумаем. А, овны, ну, у тебя хороший?
0: У меня?
1: Да.
0: Такие же, как у тебя?
1: А, ну да, ну да, ладно.
0: Рассказывай.
1: Ну, мне кажется, интерпретация важна. Что касается овнов, то давайте поговорим про юных и свободных, да? Потому что именно таким сегодня день подарит особенно интересные знакомства, возможно, даже новая симпатия, которая способна быстро перерасти в серьезные отношения. Не отказывайтесь от общения.
0: Тельцы, сегодня вечером вы можете найти источник нежных чувств там, где никак не ожидали обнаружить. Исследуйте это странное явление, оно, безусловно, стоит внимания.
1: Ой, близнецы, ваша занятость, конечно, до хорошего не доведет. Вот сегодня, возможно, доведет до срочной отмены свидания. Да, неожиданная занятость может помешать вашим романтическим планам. Если обстоятельства заставят перенести встречу, не воспринимайте это как охлаждение чувств. И чуть позже вы сможете наверстать упущенное.
0: А раки, в этот вечер вашему любимому человеку захочется делать все вопреки вашему желанию и вам назло. Это, конечно, неприятно. Но на каждого человека рано или поздно может напасть приступ противоречивости. А вы просто поступите умнее. Вы говорите ему все наоборот для того, чтобы получить нужную реакцию.
1: Львы, у вас сегодня все не так просто, ибо вы все пытаетесь обсудить что-то со своей второй половинкой, но что-то все не идет. Так что лучше такие переговоры отложить до завтра.
0: Девы, у вас не самый подходящий вечер для принятия ответственных решений, но вполне удачный для того, чтобы начать их обдумывать, причем в паре. А, только не пытайтесь надавить на партнера с целью ускорения процесса.
1: Весы, что ожидает вас парам, которые давно в отношениях, бытовые дела не помешают уделить внимание друг другу. Это хорошая новость. Так что запланируйте на вечер что-нибудь необычное. Новые совместные впечатления освежат чувства и сделают вечер ярче.
0: У скорпионов прекрасный вечер для того, чтобы начать что-нибудь коллекционировать. Конечно, можно собирать и безобидные марки, там стеклянные игрушки, розовых слоников, коробки. Вам вполне может прийти в голову собирать поклонников. И, возможно, сегодня может попасться вам недурной экземпляр.
1: Стрельцы, вам стоит сегодня проявить инициативу. Момент подходит для первого шага и возобновления общения.
0: Козероги, этим вечером для вас главное сохранять спокойствие, не выйти в стратегический момент из себя. Особенно актуально это будет в том, что касается ваших отношений с вашим любимым человеком. Вспомните советы мудрого Карлсона и повторяйте для себя в самые трудные минуты, что дело все-таки житейское.
1: Водолей, прута для вас маловато, открываем для себя моря. Потому что новые знакомства окажутся удачными именно сегодня. Хотя отношения будут развиваться медленнее, чем хотелось бы, но не стоит их ускорять. Терпение позволит симпатии укрепиться.
0: Рыбы, вечером вам стоит проявить свой характер и доказать своей половине, что вы тоже имеете право на собственное мнение и, более того, намерены это право реализовать до победного конца. Только палку не перегибайте, испугать близкого человека вам не является вашей основной задачей.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Сегодня трек вечера будет немножечко интереснее, возможно, чем всегда. Потому что в целом мы будем слушать практически одинаковые песни. Ну, мы предлагаем вам голосовать за практически одинаковые песни. Анастасия, разжуйте как-нибудь, я вот не знаю, я слов не нахожу.
2: В общем, друзья,
1: когда вижу песню.
2: Смотрите, вот практически одна и та же песня, только в исполнении разных лиц. И самое главное, что одна чуть моложе другой. Да, mm-hmm. можно назвать это переделкой, но это не совсем так, потому что человек, который написал первую версию, он, собственно говоря, и есть его второй. Но не один, а в компании. В какой, давайте разбираться.
1: Значит так, слушайте, мы вам предлагаем две песни, вы за них голосуете. Та песня, которая выигрывает, открывает программу «Привет и поздравления», музыкальный агент. В общем, все как обычно, да? Значит, первая песня, которую я предлагаю сегодня, все календарь перевернули, правильно?
3: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Эх!
3: На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября.
2: Почему так грустно?
1: Потому что песня грустная.
2: Почему? Ну, даже он такой, ну
1: Михаил
2: почему?
1: Захарович грустную песню написал. Ну.
3: Ведь было все у нас.
1: Я даже не понимаю, почему она стрельнула, да? Потому что она как бы захапилась вот как-то несколько лет назад, понимаешь? Никто особо не в те годы. Ну, песня, ну и все.
2: Но не так она была распространена. Ну,
1: да. «Черные сердечки», если вы считаете, что мы будем музыкальный агент, начинать с Михаила Захаровича Фудинского, песня 3 сентября, оригинал, вот.
2: Ну и мы здесь решили устроить многоходовочку, зная, что наверняка будут просьбы о том, что поставьте эту песню, поставьте, пожалуйста. Так вот, друзья, мы прислушиваемся к вам всегда. Мы вас любим и ценим. Поэтому еще одна версия, песня про 3 сентября.
4: Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова 3.
3: Я календарь перевернул, и снова 3.
2: Ну, в целом, этот текст всем уже известен. Если что, за эту версию голосуйте красным сердцем.
1: Егор Крид и Михаил Шуфутинский. Вот
2: да?
1: Такая версия. Более свеженькая. Ну, тоже имеет право на существование, несмотря на то, что Егору Криду я очень неоднозначно отношусь.
2: Слушай, да интересный коллаб получился. И Егор Крид, мне даже кажется, что постарался написать текст.
1: Ну да. Значит, все. И принимаем также ваше предпоздравление. Все аккумулируем, все будем рассказывать. Давайте послушаем, кстати, в финале часа «Ля Буш».
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Государственных наград и благодарности президента удостоены аграрии, коллективы работников сельхозпредприятий Брестской области за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей. Соответствующий указ и распоряжение подписал президент Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
1: Экономика.
2: Что интересует Беларусь на Дальнем Востоке, как развивать сотрудничество с учетом логистики, рассказал журналистам во Владивостоке посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, передает Белта. Есть определенные нюансы в работе с Дальним Востоком, потому что он от Беларуси логистически далек. Тем не менее, очевидно, что интересы к белорусской технике, к белорусским продуктам питания, к белорусским учреждениям, которые оказывают оздоровительные услуги, очень велик. Поэтому мы договариваемся с коллегами о том, чтобы формировать тематические бизнес-миссии с целью найти контакты с учетом особенностей региона, рассказал Юрий Селиверстов.
1: В мире.
2: Правительство Непала объявило 7 сентября национальным днем траура в памяти о погибших в результате наводнения, передает Белта. Будут приспущены национальные флаги в правительственных учреждениях по всему Непалу, а также в посольствах и миссиях за рубежом. Правительство также приняло решение уплатить надбавки за риск и компенсировать расходы на питание сотрудникам службы безопасности и государственным служащим, участвующим в поисково-спасательных операциях. Пострадавшие получат бесплатное лечение, а семьи погибших сотрудников – денежные выплаты. В нидерландском аэропорту Схипхол был задержан 18-летний мужчина, у которого было обнаружено огнестрельное оружие, передает Белта. Инцидент произошел 2 сентября около 16 часов по местному времени. Полиция обратила внимание на компанию из 4 молодых людей и произвела досмотр их личных вещей. В сумке одного из них было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Позже в доме задержанного был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 10 балаклав, а также различные мачете и ножи. Телефоны всех 4 мужчин были изъяты для проведения расследования. Впервые в истории численность людей в возрасте 65 лет и старше превысила количество детей младше 5 лет. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США. Главными причинами такого демографического сдвига стали глобальное снижение рождаемости и рост продолжительности жизни. Эти тенденции меняют привычный баланс между трудоспособным и старшим населением. Согласно прогнозам, число людей старше 65 лет вырастет с 852 миллионов в 2025 году до 2 миллиардов к 2060 году. При этом общая численность населения Земли к тому времени может достигнуть 10 миллиардов 230 миллионов человек. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
6: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
7: Музыкальный агент.
8: Еще раз здрасте, музыкальный агент вот так быстренько вступает в свои права. Программа «Привет и поздравлений» для наших радиослушателей, которые уже присылают свои сообщения с приветиками. Это очень здорово, это хорошо. А если сегодня праздник каким-то, Анастасия, обычно ты так прямо переворачиваешь календарь и бледешь все это.
9: Ну, слушай, ну здесь, во-первых, не мой день переворачивания календаря, а во-вторых, ну действительно, много сегодня праздников. Но начнем начнем, наверное, с чего-то, да, поспокойнее. Я даже знаю, из-за чего у тебя такая реакция. Ну, ты вот об этом и скажешь. Но пока, вот смотри.
8: День винограда сегодня, друзья мои. Ты думала, я вот сейчас радуюсь, что день рождения бюстгальтера?
9: Нет, я думала, что ты рад, что Шафутинов день сегодня.
8: Нет, Шафутинов день, понятно, что день синий виноград, день рождения бюстгальтера.
9: А день кормления голубей не восхитил тебя?
8: Почему? Это очень хороший праздник.
9: Это же про письма. Ну вот накормил голубя, привязал ему к ножке, понимаешь? Что, ну раньше же так письма передавали.
8: Ну,
9: когда-то, да, в бородатые времена.
8: Ну да,
9: но, да,
8: но я
9: такое.
8: Это не застал.
9: Но я не буду рассказывать об экспериментах. Меня зеленые сейчас давило поднимут. Так, что касается... Так, день винограда ты уже сказал.
8: Да.
9: О, день открытия новых дверей. Вот это мне очень нравится. Вот прям люблю такие мотивационные истории. Мне кажется, это всегда круто.
8: Ну, это похоже на то, что всегда есть и всегда нужно в течение всей жизни не останавливаться, а открывать новое и стучаться в закрытые двери. Стучаться и достукиваться.
9: Нет, мне кажется, стучаться лучше всего, ну, раза два. Если не открывают на второй, ну, значит, игнорируют. Поэтому разворачиваемся и идем искать другие двери.
8: А, возможно так. Ну,
9: возможно.
8: А как же настойчиво это, знаешь, когда тебе звонят по телефону, а ты не можешь поднять, но тебе так настойчиво звонят, что обычно мошенники так делали. Прям звонят и звонят.
9: Ни к чему хорошему, получается, эта настойчивость иногда и не приводит. Потому что, знаешь, мне кажется, сложно найти у нее пределы. Можно бесконечно стучаться, потратить на это очень много времени и в итоге не достучаться.
8: Переходим...
9: На этой позитивной ноте!
8: Да, на этой позитивной ноте давайте будем слушать музыку, а потом перейдем к вашим сообщениям, да? Откроем песни 3 сентября, как это ни странно.
9: Напоминаю, Шафутинов день прощения сегодня.
8: Да, и день, когда горят костры рябин. Кстати, мусор надо пойти делать.
7: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: О боже мой, вот эти
2: какой
1: вот
2: мужчина.
1: Видосики наших радиослушателей,
2: как они слушают эту песню,
1: открыли в эти окна в машине, и вот это вот как раньше, понимаешь?
2: И всех настроили.

0: Тебе сообщение от Ольги. Передает она привет любимому сыну Менделеву Артему. Хорошего вечера, не грусти, очень сильно тебя люблю, твоя мама.
1: Напомним, координаты музыкального агента Viber, Telegram 707-101-071. Если есть музыкальные заявки, стараемся выполнять.
2: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Написала нам в музыкальный агент Диана. Поздравьте моего мужа Кирилла Скакуна с годовщиной нашей свадьбы. 10 лет. В день, когда горят костры рябин. Пусть наша любовь с годами только крепнет. Я тебя очень люблю, твоя жена Диана. Совет на любовь. Горько, давайте там, целуйтесь.
2: Да, пока никто не видит, если что.
1: А чего?
2: А что? Ну, знаешь что, ой, это всегда так неприятно. Вот собирается эта огромная толпа людей. Такие, горько, горько. А ты уже такой, ну, можно,
1: а
2: ну, пожалуйста.
1: Тебе на свадьбе кричали горько?
2: Да.
1: Ты закрывалась там чем-нибудь? Тарелкой?
2: Не закрывалась. Я хотела, чтобы это все видели, и было стыдно не только мне. Ладно. Так, есть у нас еще одно сообщение. Любовь здесь написала, она передает огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Желает ему прекрасного настроения, веселого общения с ребятами и душевного спокойствия. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю. Твоя бабуля Люба.
1: Наталья Борисовна написала: добрый вечер. Передайте привет Евгению от мамы, благодарных клиентов. Этот прекрасный теплый солнечный вечер. Видишь, что на улице-то, а? Как хорошо.
2: Да, видимо, вдохновляет погода на свершение, потому что написал нам еще и Александр, который передает привет от Александра Сергеевича и желает вам, Анна Сергеевна, хорошего настроения и хорошего вечера.
0: Музыкальный агент. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Между прочим, любой человек может стать героем программы «Музыкальный агент» на «Радио Витебск». Программа при этом в поздравлении. Легко и просто оставить свое послание, сообщение, поздравление. Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Группа ВКонтакте. Бесплатно, между прочим.
6: Да, честно говоря, и просто героем, мне кажется, может стать каждый.
5: Да?
6: Ну ладно, ладно, или почти. Но верим мы, конечно, в лучшее. Стартуем, пожалуй, с девушки по имени Кэрри. Привет, радио, хорошего вечера, пишет она. Привет моей половине. Ромке, настроение осень, но я справлюсь. Обнимаю тебя, твоя Карина.
5: Да у всех у нас настроение осень, но мы же справимся.
6: Просто у каждого своя, знаешь, у каждого такая веселенькая. Ну, продолжай, пожалуйста.
5: В зависимости, кто что
6: употребляет.
5: Завтракает. Анют написала: передаю привет Игорю Хлыщеву, человеку, который делает мою жизнь ярче каждый день. Улыбнись, твоя Анютка. Класс.
6: Так, ну а нам остается тоже добавить чего-нибудь веселенького и не на завтрак, а на ужин. Давайте, снова лето ушло.
4: Музыкальный

0: Давайте вернемся к сообщениям, которые присылают наши радиодрузья в программу «Приветов». Но до этого момента у нас есть очень важное объявление. Возможно, кто-то из наших радиослушателей мечтал именно об этой работе.
1: Итак, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября. Включительно откройте дверь в мир профессионального телевидения.
0: У нас есть сообщения, о которых я говорил. Вася, допустим, написал этим вечером, у него хорошее настроение. Хочу передать привет своей козявочке, с которой мы на кухне готовим кушать для всей семьи.
1: Как это трогательно. Так, подожди, есть еще одно сообщение.
0: Александр.
1: Да, Александр здесь передает привет семье Зуевых. Особенные персональные супруги Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, а также маме Марии Дмитриевне. Нам хорошо. Мы после работы едим арбуз. Конечно же, вам, Александр, Анастасия, самые любимые ведущие, большие молодцы. И вам спасибо большое, Александр. Желаем хорошего вечера и вкусного арбуза.
0: Еще один Александр. Популярное имя. Передаю Яне Якимовой привет и хорошего вечера. Дополним музыкой хорошей.
2: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Благодарность президенту Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам 6 сельхозпредприятий. Беларусь и Ирак обсудили возобновление работы совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. В Вене состоялся показ художественного фильма «Черный замок» по мотивам романа Владимира Короткевича. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Я думаю, Настя, надо повторить, как можно написать сообщение в музыкальный агент или нет?
1: Ну, на всякий случай, друзья, продублируем. Есть у нас Viber Telegram с номером 707-1071. Вот здесь мы и ждем ваши письма до конца этого часа.
0: Глеб написал: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Олейникову Роману. Привет от его семьи, мы его любим и ждем.
1: Так, есть у нас Татьяна, которая сегодня передает привет Харитончику Сергею от мамы, сестры и племянницы Есении. С Олесей все хорошо. Но есть еще музыкальная заявка. К сожалению, таких ребят у нас в фанатике нет.
0: А есть еще привет от Тамары, которая передает привет сыну Корунному Сергею.
1: Супер, ну и вот есть у нас Глеб, который передает привет Олейникову Роману от его семьи. Мы его любим и ждем.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Солнышко садится и постепенно сойдет на нет, и программа «Привет и поздравления» на любимой волне. Поэтому надо поторопиться, если есть какой-то повод. А поводов-то много. Да вообще, прекрасный вечер – это уже повод.
2: День винограда, вон кто-то почти пропустил.
1: Ну, да, я сегодня видел мужчин, которые же прямо с утра в 8 возле магазина отмечают.
2: Потребляли виноград в жидком виде.
1: День винограда. Ну, ты поняла, да, очевидно.
2: Да, вот. Ну ладно, давай все-таки сейчас обозначим в эфире тех, кто прислал нам сообщение. Ладно, проехали
1: что
2: тему. У меня всякие картинки в голове нехорошие.
1: Какая фантазия хорошая.
2: Каринка,
1: или это зависть?
2: Нет. У меня столько здоровья нет. Карина написала. Она сегодня передает привет своему Кирюсику Лапупусику. Говорит, мой хороший, я приготовила для тебя сюрприз. Так что, если хочешь побыстрее узнать, что это такое, приезжай побыстрее.
1: Интересный способ, конечно, связаться с любимым и говорить при сюрпризе. Ну, ладно, разожгла.
2: Мне кажется, педаль газа в пол сейчас.
1: Наверное. Так, напомню, Viber, Telegram 7071071, да, куда можно отправлять сообщения, музыкальные заявки. Вот есть заявка. Евгений написал. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Наталье Борисовне, а также и большое спасибо за вкусный кофе с домашним пирогом и переданное сало для нас Ксюши. Поставьте, пожалуйста, для нее Modern Talking.
0: Музыкальный агент.
3: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just Modern Talking.

0: Музыкальный агент.
1: И вот опять ваши сообщения, которые вы нам присылаете. И я слышу, темнеет на улице, Анастасия.
2: Краски сгущаются.
1: Ну, типа того, конечно. Так, есть у нас Диана. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Ярославу Скакуну. Мы тебя с папой очень сильно любим. Хорошего тебе настроения и отличного вечера.
2: Как мне они нравятся, конечно, эти ребята. Они, конечно, большие молодцы. Есть у нас еще одно сообщение. Так, подожди, тут слова благодарности. А тут слова благодарности, вот приветы и про кофе и все остальное. Ну ладно, давайте перейдем, мы есть еще...
1: Пожалуйста, вот все, 3-4 давай.
2: Пожалуйста!
1: Вот.
2: Ой, какие молодцы, слушай, вообще. Так, есть у нас еще один привет, Егор его прислал. Он передает привет любимой мамочке. Говорит, мамочка, ты у меня самая лучшая, ну прости, что не учу я уроки, но я буду, ну честное слово. У меня все получится. Ты, главное, верь в меня. Люблю.
1: Самое главное, верить. Ну, сами уроки, конечно, себя не сделают. Это мы уж как на...
2: Люди опытные.
1: Да, люди на опыте. Поэтому, придется это делать, конечно.
0: Музыкальный

0: А я думаю, а что это кнопочка горит? И почему ушам так тепло? Это потому, что мы сидим и музыку слушаем. Но на самом деле бывают такие хорошие композиции, которые просто не хочется тормозить. Друзья, это одна из тех самых, ну, по крайней мере, для меня это все субъективно. Что касается приветов, ради чего мы здесь собрались, времени не так много, но Ольга решила, что ей будет достаточно для того, чтобы передать привет. Привет для одного очень дорогого, важного человечка, папочки и мужа Сережки Торлина, дорогой мой муж. Очень хочу, чтобы ты поскорее вернулся, и чтобы наша разлука оказалась очень короткой и быстро завершилась. Очень тебя люблю и верю в лучшее. Твоя семья, сыночки и Олька.
1: Замечательный привет. Последний привет в музыкальном агенте сегодня, насколько я понимаю.
0: Нет.
1: Нет?
0: Есть еще один привет. Привет для Корунного Сергея от мамы, а также от Елизаветы. Хорошего вечера.
1: А мы, друзья, постепенно с вами прощаемся. И я всегда говорю, что четверг, возможно, ну, по моему ощущению, лучше, чем пятница. Потому что, ну, почему бы вот... А вот четверг, а ведь завтра пятница, настроение другое. Вот под настроение, а? Под настроение. Хорошая компания с вами прощается. До пятницы. Вы сейчас здравствуй удивили, а?
0: Но если вы видели вот этих вот котов в мемах, когда они улыбаются, вот это просто кайфует. Вот это туда.
1: Хорошая компания, Анастасия Дроздова.
0: Александр Назаренко.
1: До завтра, пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Благодарность президента объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам 6 сельхозпредприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президента удостоен в том числе коллектив сельхозпредприятия «Новоселки Лучи» Поставского района Витебской области. Издательство «Белта» выпустило знаковую книгу «Дожинки 30 годов» к юбилею главного праздника аграриев. Издание наглядно показывает, что становление суверенной Белоруссии и укрепление ее независимости происходили в неразрывном единстве с развитием АПК. Модернизация деревни и продовольственная безопасность стали надежным фундаментом для страны, дав мощный импульс машиностроению, науке и социальной сфере. Всего за 30 лет прошло более 80 фестивалей, которые придали мощный импульс региону. Презентация книги «Дожинки 30 годов» состоится 5 сентября в День белорусской письменности в Костюковичах.
0: Экономика.
1: Беларусь и Ирак обсудили возобновление работы совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Данная тема в числе других рассматривалась во время поездки посла Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Анатолия Глаза 1-3 сентября в Багдад, сообщает Билд со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Белорусский дипломат вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну. На переговорах были рассмотрены возможности возобновления белорусско-иракского взаимодействия. Собеседники обсудили комплекс вопросов двусторонней и региональной повестки.
0: Без политики.
1: В Вене состоялся показ художественного фильма «Черный замок» по мотивам романа белорусского писателя Владимира Короткевича, передает Белта. Мероприятие было приурочено ко дню белорусской письменности. Его организовали посольство Беларуси в Австрии совместно с Российским центром науки и культуры в Вене. Зрителям была представлена современная интерпретация литературного наследия Владимира Короткевича. Во встрече приняли участие представители дипломатического корпуса стран СНГ, Китайской Народной Республики, Ирана, КНДР, белорусской и российской диаспор, австрийской и сербской общественности. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен «Увылгидромет». Там.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.

0: тебя, и для каждого. Реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Час по-русски.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: и всегда.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Куба подтвердили готовность к дальнейшей реализации совместных проектов. Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители. Фестиваль «Анимаевка-2026» в Могилеве соберет участников из 99 стран. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Барчук встретился с первым замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Карлосом Луисом Хорхе Мендесом, который также является сопредседателем Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Встреча прошла 2 сентября. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические и гуманитарные проекты, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Барчук проинформировал кубинского коллегу о предстоящей международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, и пригласил представителей Кубы принять в ней участие.
1: В мире.
2: У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы. До нее осталось не так долго, а цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса. Об этом пишет Bloomberg. Одним из наиболее очевидных признаков уязвимости Европы являются ее запасы газа. Они находятся на самом низком уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Эти запасы обычно покрывают около трети спроса в холодные месяцы, обеспечивая дополнительные топливо при резком увеличении потребления. Наиболее острая ситуация сложилась в Германии, где резервуары заполнены чуть более чем наполовину. Министр энергетики Литвы, комментируя ликвидацию последствий бури, заявил, что допущенные ошибки очевидны, сообщают литовские СМИ. Темп восстановления электроснабжения не устраивает ни меня, ни уверен общество, сказал чиновник. Пронесшаяся 22 августа буря стала одной из крупнейших за последние десятилетия. В сети оператора распределения энергии было зафиксировано около 12 тысяч повреждений. Министр сельского хозяйства Литвы заявил, что до 11 сентября будет собираться информация об убытках, нанесенных фермерам непогоды, после чего будет запрашиваться поддержка ЕС для компенсации ущерба.
1: В Беларуси.
2: Подготовка к 29-му международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаевка 2026» вышла на финишную прямую. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств, передает Белта. Как сообщается, в этом году организаторы получили без малого 2000 заявок. Для сравнения, в прошлом году их было около 800 из 78 стран. В этом году к фестивалю присоединились 11 новых государств, среди которых Кения, Уганда, Мозамбик, Сенегал, Палестина, Замбия, Республика Конго, Габон, Непал, Йемен и Кот-д'Ивуар. Статистика наглядно подтверждает стремление мирового культурного сообщества к открытому и дружественному диалогу. Это важный посыл нашего фестиваля, отметила директор Могилевского киновидеопроката Мария Каспирович. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 16-21 градус тепла. Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 16-21 градус тепла. Витебский днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 16-21 градус тепла. Витебске днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка растворить.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
1: Someone listening. Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 16-21 градус тепла. Витебский днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Привет, радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе.

0: Повтор программы от 30 августа.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Всем привет! На волне Радио Витебск, на календаре последние теплые деньки. Поводов для грусти, конечно, хватает, но давайте не будем забывать о плюсах. Например, скоро все вспомнят о том, что где-то завалялся яркий плащ или шарф. Начнутся фотосессии в листьях, встречи в ламповой обстановке, перебрасывание тыквы из рук в руки и так далее. И пока мы в это во все только начинаем погружаться, давай узнаем, готовы ли мы к новому сезону в музыкальном плане.
3: Главное, не устраивайте фотосессию в листьях в местах выгулов собак. Может не понравиться исход и итог. А что касается плана музыкального, то с вами на связи Влад Кузьмин и Настя Дроздова, а также самый топовый музыкальный рейтинг волны Радио Витебск. Хит-парад ТОП-20. Мы готовы. А вы?
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Джонни и Федук. «Лето».
3: Второе место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
2: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.
1: ТОП-20.
2: Бодрые под музыку врываемся в первую.

0: Как себе дела у Хюгеля и Солта? Пока им не удалось войти в первую пятерку. Может, наступит новый сезон и все изменится? Тебе захочется тепла? И будем слушать Jamaican без остановки. Пока только плюс один.
1: 4 недели в списке и уже минусы. Это я о такой тройке исполнителей, как Леони, Маркус и Мартинс. Трек Moonlight за 7 дней убавил себе -2 строчки. Хотя, возможно, есть объяснение. На убывающую луну потеряли и парочку баллов.
2: 18 место.

0: Заслуженный бал отправляют в банк Боб Синклер и Кайза. «I Can't Wait» продолжает удивлять результатами и радовать звуком.
1: Следующие исполнители звуком точно порадуют, а вот в остальном, к сожалению, хорошие новости для них заканчиваются. Так как «By India», «Хчо» и «Мод» попадают под обвал недели и теряют 5 строчек рейтинга треку «Шаде».
2: Обвал недели. 16 место.

0: хорошо, что мне не приходилось вести прогноз погоды, ибо он всегда был бы неточным, ведь так сложно говорить о минусах. К сожалению, именно такую оценку, минус 3, получили Алекс Уоррен, Изабелла Мелькман и Кэтрин Райн.
1: Да, явно эти исполнители не рассчитывали на такое. Но есть еще одни, которые немного буксуют на начальных стадиях своего нахождения в списке лучших. Это The Vault, Джон Саммит и Джулия Чардж. Их Shades of Blue на этой неделе пока только +1.
2: 14 место.

0: Самые горячие в музыкальном плане выходные страны где? Правильно, на волне номер один в регионе. С тобой радио Витебск, и здесь всегда есть что послушать. Приятно, что в чарте в ротацию попадают только настоящие и проверенные хиты. 13 место не исключение. Раушен, Раули Хандра и Вискид сделали плюс 4. Поздравляем, Понга!
1: 13 место.

0: Итак, Брианна Грейс и диджей Тиесто просто в три скачка с первого места скатились на 12-е. И да, если с математикой и счетом у вас все просто, то вы уже подсчитали и поняли, что по минус примерно 3-4 балла зарабатывал дуэт. Обидно.
1: А норвежцы наоборот ликуют. Проект The Bowser сделал композицию настолько легкой и согревающей, что она идеально вписывается в любой сезон. А мы с радостью впишем название трека Magnetic в список самых прорывных на этой неделе.

0: лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Первая часть пролетела, вторую крылом позвала. Но это ладно, мы, естественно, через пару минут перейдем к верхним представителям. Но и здесь еще не все сказали свое слово. Точнее, не пропели.
2: 20-я строчка. Мизмо, hello.

0: 18-я строчка Леони, Маркус и Мартинус «Moonlight».
1: Семнадцатое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: Шестнадцатая строчка. By India, Чо и Мод. Шаде.
1: Пятнадцатое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken String.
0: Четырнадцатая строчка. The Wall, John Summit, Julia Church, Shades of Blue.

0: 11 место. The Bowser Magnetic.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Топ 20.
3: Продолжаем заполнять классными треками эфирное пространство нашей волны. И вот тут тест на знание того, чем мы тут занимаемся. Почему в эфире Радио Витебск так много хитов? Ты молодец! Правильно ответил, потому что на волне хит-парад, по которому мы несемся с очень серьезной скоростью. Единственное, на чем можно ненадолго остановиться, это на вылете недели.
1: Топ-20. Вылет.
0: Ненадолго — вот это ключевое слово. Так как трек, который сегодня покидает список 20, покидает его с наградами, и это уже не обидно. На счету несколько золотых, серебряных медалей и пару званий «Прорыв». Это все он. Трек «Body Talk» от исполнителей Али Фарбен и Рене Миллер. Удачи, ребята. Уверен, с вами мы еще встретимся.
1: Топ-20.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебске.
1: Медитация и релакс еще никому не помешали. Так что после всех обвалов и вылетов предлагаем на несколько минут погрузиться в воспоминания и кайфануть от треков 2000. А вот какого года, не скажу. За меня это сделает Настя Дроздова, как и познакомит вас с ТОП-3 того времени.
0: Флэшбэк.
2: Ну что, мы целиком и полностью рассчитали со всеми звездами, то есть справились с музыкантами нижней десятки. Впереди важное событие – флешбэк. Сегодня послушаем самые горячие треки, которые крутились в эфире в мае 2009 года. В сетке найдется место для Флориды, Лили Аллен, а еще в топ летит Айкон. Все послушаем, главное – не утонуть в ностальгии.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Помнишь, еще в самом начале нашей сегодняшней эфирной встречи мы говорили про обратный отчет, который в случае с главным музыкальным рейтингом волны принято начинать с 20-й позиции. Так вот, многие уже готовы разменять двадцатку на две десятки. С нижней мы почти справились, прямо по курсу русские новинки. Их традиционно три, и сразу предупреждаем, очень много девчонок. Настарались на премьеру Клава Кока и Джонни, выпустили своих журавлей. Люся Чеботина лидерство не уступила и тут же выпустила сингл «Горгона». Как хорошо, что, слушая работу, в глаза певицы смотреть не придется.
2: Ну а Мия Бойко вновь выпускает очередной трек хвалы и оды с говорящим названием «У меня все есть». Вопрос только откуда?
0: ТОП-20.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 30 августа.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Ну что, начинаем все заново. Передаем тебе приветы с любимой волны. Радио Витебск в твоих динамиках, а это значит, здесь же будут звучать исключительно топовые треки. На повестке «Горячая десятка». Единственное, что звучать она будет немного иначе. Сначала, как ты помнишь, мы слушаем треки, которые разместились в сетке рейтинга, но не нашего, а мирового. Топ-Шазам Глобал в студию.
4: Сегодня нас ждут треки, которые ранее ты мог и не слышать. Да, все потому, что именно в каких-то соцсетях сейчас они активно форсятся. Тройка выглядит так. Кэтсай и ее новинка Animal, Клони и Проспа с работой Free Your Mind и Tame Impala с треком Loser.
0: Топ-2.

0: десятка.
1: Начинаем обратный отчет с 10. Бессмысленно нестись мы не будем, а наоборот, постараемся распробовать каждый хит на нашем пути. Встречаем в середине рейтинговой сетки Мадонна и Мартин Гаррикс. Их совместка «Bizarre» получила 1 балл, к сожалению, со знаком минус.
0: Десятое место.

0: Дай 5. И помимо мощного хлопка от ребят из The Second Voice, до нас долетают 5 позиций плюсом к треку Let Me Be. Видимо, обсуждение в команде начинает давать свои плоды. Рады возвращению вверх.
1: Вернули свою позицию верхней десятки и BTS. Парни наплавались в холодных водах глубины и решили подплыть чуть ближе к берегу. Поставили цель, достигли. Вот они, бравые корейские парни.
2: Восьмое место.

0: Ой, знаете, нравятся мне предыдущие исполнители. Такие молодые, активные. Творческие псевдонимы у них еще такие улыбательные. Медуза и Хенри Камомайло. И вот все идеально, кроме, пожалуй, одного. Показателей за неделю. -2 треку «Don't Wanna Go Home».
1: Хайпиться на теме лета тоже не прокатило. Нужно было немного активнее рекламировать.

0: как приятно слышать эту музыку. Но послушайте только, как звучат эти финальные ноты трека «Meet Me in the Dark». Проекту IVE за это просто невероятный респект. Ну и в виде плюс одного ваш респект не остался незамеченным.
1: Как и разница в лайках, ибо рядом стоящему Алексу Уоррену досталось повышение на целых 3 ступени. Вот она, сила Fever Dreams.
2: Четвертое место.

0: ладно, мы же знаем, что трек Satisfy набирал неплохое количество наград. Поэтому сегодняшний небольшой минус совсем не испортит настроение для Кэлвина Харриса и Джей-Зи. Как-никак, третье место — это тоже очень и очень хорошо.
1: Но серебро все-таки лучше. Кстати, оно досталось Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс крыльями взмахнул и отправился на второй круг. Глядишь, так и до первого места долетит.
2: Второе место.

0: 20.
1: Финалочка уже не за горами, почти все отслушано. Все показатели хитовости законспектированы, сейчас словим музыкальные инсайты о тех, кто числится в верхней десятке. А потом нас с тобой ждет компания претендентов.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: 9 место. The Second Voice, Let Me Be.
1: Восьмая строчка. BTS, Swim.
0: Седьмое место. Медуза и Хенри Камомайла, Don't Wanna Go Home.
1: Шестая строчка. Джонни и Федук, Лето.

0: Четвертая строчка – Алекс Уоррен, «Fever Dream».
1: Третье место – Кэлвин Харрис и Джази, «Satisfy».
0: Вторая строчка – Marshmello и Portugal The Man, «Феникс».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Претенденты на линии, а точнее на волне ожидания своей очереди в FM-пространстве. Кто сможет попасть в двадцатку, узнаем совсем скоро. А пока Лирик попробует завоевать ваши голоса треком «Аутентичная». Далее по списку «Медуза» и «Кхалид» с треком «Уикенд». Да, выходные мы с вами точно любим. Ну и на финал «Чарли XCX» с саундом «Камера». Ух, съемки у нас что ли будут?
0: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: У нас здесь все как в реальном забеге. К финалу дыхание сбивается, и слов в голове все меньше. Хочется только одного – наконец пересечь финишную черту и упасть на землю. Ее в нашем случае мы заменим на диван или сиденье автомобиля, а все остальное пусть будет как есть.
3: Вот у кого дыхание за неделю точно не сбилось, так это у наших сегодняшних победителей. Потому что они не упустили и не отдали свое первое место. Внимание, вносим золотые медали треку «Moving to the Sun». А таких исполнителей, как Хугель, Эмайл Angel и Ультранейт. Ну а мы можем уже потихонечку покидать эфирную студию. Мы это Влад Кузьмин и Настя Дроздова. И говорим тебе, как всегда, пока-пока.
0: Первое место.

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Витебск. Радио для тебя. I've been more than my share.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, местами туман, ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8,13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь